0: Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру, и что там сохранился? Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятной кассете отца, они все на ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией моложена в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь. Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца. Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают – бери. Не дают – отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища выручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Древней Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное.

поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: FM представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити-криминалити.
3: Попадание строительных материалов, в частности камней, в лобовое стекло автомобиля Щекина обусловлено законом всемирного тяготения и священным писанием, ибо какой мерой меряешь, такое и тебе будет отмерено. Незачем ему было въезжать под знак кирпич на территорию детской площадки. В своем поступке раскаиваюсь, грешен. А кто без греха, пусть первым бросит в меня камень, а лучше пусть бросит в Щекина. Документы о высшем образовании, опыте работы и медицинскую справку я не подделывал, а купил в интернете, где меня никто не предупредил о том, что они фальшивые. Пустой флакон о голову Федько я разбил из-за его непрекращающихся жалоб на головную боль. Так как денег в аптеке хватило только на настойку боярышника, а про анальгин мы не договаривались. На телевышку я залез не из хулиганских побуждений, а чтобы доказать Саватеевой, что готов ради нее на все. Но слазить оказалось страшнее, чем залазить, поэтому она ушла, крикнув, что я идиот. И мне ничего не оставалось, как дожидаться утра и приезда бригады спасателей. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: руки. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжаете к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед 10 метров, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать 20 метров, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой. И вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг. Да, такой же, в пупке. Но только надо ей, его жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное. От того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в МФЦ.
1: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
2: Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
2: Да. Я могу чем-то помочь?
1: А чё? А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
2: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
1: Вот это меня и расстраивает, что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно, не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мне нужен медицинский полюс.
2: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
1: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
2: Пожалуйста, ваш талончик.
1: Ты сотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка. Как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
2: И? Там наш специалист, он вам поможет.
1: Вот скоты такие, а?
3: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
1: В смысле готов полис?
3: Ну вот, только распечатать.
1: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто. Пшикалка пахнет. Все улыбаются. Мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Я же... Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
4: Рот закрыла, слюна на мне тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
1: Ой, господи.
4: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
1: Че ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зря русским показали скотч. Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

0: МРФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама. Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: представляет.
1: Опасный момент!
0: Гол!
1: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы с этой бабой переспал, я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит, говорит: что я сказал? Он говорит: ничего, я слышал. Ты готов неделю не жрать, чтобы сама переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормил, он, бедолага, там засох весь. Как стрючок сидит. Она через неделю подходит. Пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла. Ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек.
2: Если тихонечко подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо: 13! Он подскочит, начнет озираться, хвататься непонятно за что. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа.
1: Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе?
2: Нет, мне это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
14: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
15: Мы не хмуримся и продолжаем.
14: Новости, от которых хочется улыбаться.
16: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
14: Веселые песни.
17: Поднимите мне зарплату.
18: Я с

0: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
2: 16+.
3: Феномен в мире детской литературы скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Бронируйте скорее места.
2: 6+. Юмор ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами вам было бы гораздо лучше.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
2: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
3: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
4: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
3: Так, Саша, пока people хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все. Да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
4: Я!
3: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
4: Я не могу работать в таких условиях.
3: Ах, ты не можешь,
4: могу.
3: Саша. Иди на завод.
4: Не пойду.
3: Вот и иди!
4: Не пойду!
3: Вот и иди! Только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал!
4: Что?
3: Да! Мороз и солнце, день чудесный! И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рифмоплетов!
4: Что?
3: Я, Саша, я без тебя проживу!
4: Ха! Слыхали? Он без меня проживет! Да все знают, что ты директор Пушкина!
3: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора! Все, пошел вон!
4: Ну ладно!
3: Пошел вон!
4: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
3: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
4: Царя.
3: У царя. Да, бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
4: Понятно.
3: Жуковской и ты.
4: И я.
3: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
4: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
3: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
4: Ну хорошо, почему?
3: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да? Какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль. Дуэль.
4: Нахрена?
3: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
4: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
3: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
4: Ну и что?
3: Как что, голыми?
4: Ну и что?
3: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
4: Что? Что ты сказал? Дантеса убью тебя!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошее, да. Сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да. Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся, да. Те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшицы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тареночницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2.
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
15: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Согласитесь, чудесно же, когда супруги понимают друг друга с полуслова. Разговаривают муж и жена. Любимый, не хочешь тяпнуть соточку? Муж недоверчиво. Хочу. Тогда собирайся на дачу и тяпку не забудь. А за некоторые шутки, как известно, что бывает правильно в зубах? Промежутки. Вот, собственно говоря, об этом и речь. Представьте, друзья, значит, кладбище. Просыпается мужик с бодуна на кладбище. Понятно, что немножко в шоке, озирается рано утром, думает, что я здесь делаю. Ну, встает и потихонечку направляется к выходу. И вдруг видит, могильщик яму роет, думает, дай-ка я его напугаю. Взял себе лицо землей измазал и сзади подходит, так говорит, «У-ха-ха-ха!» Ну, а могильщик как рыл яму, так и роет. Не обращает внимания, он опять «У-ха-ха-ха!» Могильщик ноль реакции, копает, не отвлекается. Ну, какой, смотри, непугливый, подумал мужик. Ну, и пошел к выходу. И вдруг у самой калитки его догоняет могильщик. Со всего маху бьет ему лопатой по голове и говорит. По кладбищу так и быть гуляем. Но за территорию не выходим. Дорога ложка к обеду, а вилка особенно. Кто из нас, друзья, не любит ходить в гости? В выходной день молодая еврейская пара готовит праздничный стол к приходу гостей. Циля, к нам сегодня придут Рабиновичи, так что спрячь, пожалуйста, серебряные вилки. Абрамчика, что ты думаешь, украдут? Нет, думаю, узнают.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Реклама.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Эмиграция наша. Я говорю тебе...

0: да-да-да.
1: Что да-да-да? Тогда я говорю теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки. Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да? Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю. Ну, просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошьете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод, я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь, я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
2: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подгузники, деревня Калина.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка выручает!»
8: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
11: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сначала она сама предложила перейти на «ты», а потом как-то незаметно на «мы».

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надежда, ты начинаешь.
1: Кликну, а в ответ тишина. Windows, я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна.
0: Следующая моя песня.
4: Вон мужик, урод, идет. Баба стрёмная плывет. Я на пляже лежу, за базаром не слежу.
1: Весело, весело.
2: Шутки, песни,
0: Катя.
5: Вот в салон с комфортом сели 115 человек. И Шумахер на газели начинает свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Мотор.

0: Я сбился.
1: Так закончить надо было.
0: Ай, класс.
2: Молодец.
0: Очень добрая
2: история. Это было хорошо. Это было здорово.
1: Дорогая. Шутки, песни,
0: плюс. Так, Надя, ты?
2: Я, да. Текет ручей, бегит ручей. О, как нас много, не учей.
0: Текет, бегит.
2: Текет ручей, бегит ручей.
0: Как нас много, не учей. О, это прям из юности песня.
2: Держу в руках ручную кладь. Летим, моя голубка. Полет у нас часов на 5, но есть с собой покупка. Ручная кладь, а в ней 0,5. И важно кладь не расплескать. Я так готов всю жизнь летать с тобой, моя голубка.
0: То есть он не ради нее летит туда.
1: А с ней.
0: С ней, да.
2: С ней, получается, да.
0: Катя?
1: Шот.

0: шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес! Шутки!

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.

Только чувствами будь со мной. Каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой в этом.

все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Алена 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света 5 лет говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: Пани, о пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В Ленте

0: номер 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: You

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нашел пару седых волос в конфете под названием «Старик Хоттабыч». Как думаете, они еще работают?

0: Хоменко. 5 шуток про
1: мужские носки.
2: Мужские носки — это вам не лебеди. Они до смерти парами не живут. Почему дырки на джинсах — это модно, а на носках нет?
3: Если мужчина перестал бриться, менять носки, извиняться, делать комплименты, дарить цветы,
2: успокойся, он твой. Если заправить брюки в носки, люди не будут от вас многого требовать.
4: Мои носки ведут беспорядочную половую жизнь.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.
10: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
11: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
12: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
13: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
0: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Юмор-ФМ. Хорошие новости.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу, что интересного посмотреть. Уличная галерея Садки пополнится 7 новыми муралами. В Миасе готовятся к песочному фестивалю, а в небе можно наблюдать метеорный поток. Уличная галерея Садки пополнится 7 новыми муралами. В городе проходит фестиваль уличного искусства «Садка Стрит Арт Фест». Возрастное ограничение 12+. Авторами работ в этом году стали как уже знакомые с Аткинсом художники, так и новые мастера. К примеру, город уже украшают работы Тимура Абдулаева, Данилы Шмелева и Алексея Лучко. За основу нескольких муралов в этом году взяли сюжеты из произведений, написанных путешественником Федором Конюховым во время его пребывания в Антарктиде. Кроме того, жителей города ждет показ фильма «Повелитель ветра» о его кругосветном полете на воздушном шаре. Тем временем в МИАСе готовится к песочному фестивалю. Об этом пишет портал chelltv.ru. Он откроется в парке автозаводцев. Это будет выставка машин разных эпох под названием «Автопробег сквозь время. 1941-2026». Она включит в себя несколько композиций из песка от легендарного грузовика ЗИС-6 до современной модели «Урал-Некст», сообщает администрация МИАСа. В парке уже установили основание для 5 фигур. Сейчас идет утрамбовка песка формы под будущие скульптуры. Над каждой установят навес, чтобы автомобили из песка не разрушились из-за дождей. А кроме того, южноуральцы на этой неделе могут стать свидетелями живописного астрономического события. Это июньские баотиды. Так называется метеорный поток, который ежегодно наблюдается в конце месяца. Земля в этот момент проходит через хвост кометы. Ее частицы попадают в атмосферу на высокой скорости и сгорают, создавая яркие вспышки — метеоры. Их можно наблюдать на небе до 2 июля. Однако пик активности в этом году придется на ночь с 26 на 27 июня. Наблюдать метеоры можно будет в области созвездия Валапаса, близ звезды Арктур. Челябинцам для наблюдения посоветовали уехать за город, к примеру, в окрестности озер Смолина, Синеглазово или Шершневского водохранилища. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы. «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?» «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо». «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью. «Потому что я люблю его. А я как же?» «Васисуалий, я еще вчера поставил тебя в известность. Я тебя больше не люблю». «Но я же тебя люблю, Варвара!» «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо».
2: «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!»
1: «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий».
2: «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься!»

0: Ты не смеешь так говорить о Пти Бурдукове! Он выше тебя!» Этого Лоханкин не снес. «Ты самка Варвара!» Тягуче заныл он. «Ты публичная девка!»
1: «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена.
0: «Волчица ты!»
1: Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
0: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Пти Бурдукову от меня уходишь! К ничтожному Пти Бурдукову нынче! Ты мерзкая! Уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
2: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
2: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка выручает!»
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Багрянь, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализа.
12: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
13: Только 2.
14: О, как раз еще и самоката привезли.
15: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
16: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: FM. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
1: Какой бы ни была формула вашего идеального утра, одной из составляющих обязательно должен быть Юмор ФМ и Шутки Шоу в частности. Всем доброе утро, Ольга Мажара в студии Юмор ФМ. Оля, тебе тоже доброго самого.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Сегодня у нас припятница.
1: Он же четверг.
2: Четверг, да. Радует, конечно же, больше, чем уверена, многих, а еще радовать будет юмор.
1: Да, за настроение сегодня в рамках этого часа отвечают Роман Юнусов, «Голая штанга», «Я такого не говорил», это Джейсон Стэтхэм, появится в эфире Юмор ФМ на экваторе 60-минутки, и совсем скоро здесь Дмитрий Илюхин, «Биг стендап».
2: Ну, раз они отвечают, давай начинать.
1: Давай, Оля, давай.
2: Всем
1: доброе-бодрое.
2: Доброе-бодрое.
1: Оно.
2: Доброе-бодрое.
0: Утром

0: На Юмор ФМ.
1: Буквально вчера наткнулся на новость, на пост одной девушки в интернете, которая поделилась следующим. Встретила человека, которому 31 год, и он, вот у него хобби необычные довольно-таки. Он сдает ежегодный ЕГЭ. Просто потому, что ему нравится.
2: Чтобы пощекотать себе нервы.
1: Ну, вот нравится человеку. Кстати, не написано было, насколько успешно он сдает ЕГЭ.
2: Мне вот интересно, он вообще женат или нет? Потому что, если бы он был женат, то считаю, что каждый день он сдает ЕГЭ.
1: Ну, там да. Предметы немного другие.
2: Ну, это не важно.
1: О хобби мы с вами хотим поговорить сегодня, кстати.
2: Ну, слушайте, этих хоббиев, так сказать, у меня вообще пруд-пруди.
1: Давай.
2: Значит, люблю сажать.
1: Раз.
2: Ну, сажать растения, в смысле.
1: Да, давайте. Вы не подумайте.
2: Оговоримся. Люблю гулять с собаками, причем с чужими.
1: Люблю сажать, люблю не сажать.
2: Да-да-да.
1: Так.
2: Люблю ходить пешком. Вот три хобби. Тебе достаточно будет?
1: Мне вполне.
2: Но я не люблю там что-то собирать, вот это. Кто-то денежки собирает, кто-то статуэтки. Я как-то вот, ну, не знаю, меня ни одни статуэтки не захватывают.
1: Я в своей жизни тоже пытался коллекционировать некоторые вещи. То, знаешь, фантики от жвачки Турбо, помнишь, такие были, что-то еще.
2: У меня их сперли.
1: Ненадолго меня хватало всегда.
2: Вот.
1: В какой-то момент вот интерес пропадает.
2: Слушай, получается, что у нас есть, кстати, с тобой одно хобби.
1: А ну-ка.
2: Мы коллекционируем с тобой шутки на Юмор-ФМ.
1: Ну, это тоже бывает, да.
2: Вот. И будем сегодня, кстати, коллекционировать ваши комментарии. Поэтому пишите нам, какое у вас хобби, в чем его необычность, а может быть, обычность, но для вас оно все равно самое-самое мяу-мяу, мур-мур-мур, как говорится.
1: Поделитесь с нами. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения тоже принимаем.
2: Да, ну а прямо сейчас обещанный Дмитрий Илюхин в рубрике «Биг стендап» на Юмор-ФМ.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
3: Добрый вечер! Так, смотрите, я раньше работал ведущим мероприятий, и мне не нравилось, что из-за моей внешности на каждом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет: «Вы так на нашего дядь Валеру похожи! Царство ему небесное!» Я еще в Москве вел мафию очень богатым людям. Как я понял, что они богатые, когда ехал к ним первый раз? Я вызываю такси, приезжаю к ним в коттеджный поселок, и там пробка из майбахов. И я на желтом Kia Rio. А там пропускная система по номерам, выходит охранник, говорит: «Майбахи, отъедьте, Kia Rio проезжайте». Но это первый раз, когда эконом-бизнесу прям дал. Я еще смотрю на этот коттеджный поселок, а там прям богатство. Ребята, я такой: «Дима, какие 3000 час? Ну, 3500 уверенно можно было говорить». Меня еще эти миллионеры на Ламборгини покатали. Ребята, кто катался на Ламборгини? Поаплодируйте. Так, да, как бы вам объяснить, что такое Ламборгини? Ладно, специально для нищебродов. Есть пример. Ребята, кто спал на темно-синем надувном матрасе? Вот-вот. Я объясняю то же самое Ламборгини. Вот здесь, если дед храпит, это двигатель Ламборгини. Я начинаю вести мафию, и ко мне начинает приставать бабка. Так похабно себя ведет, что-то щупает, мацает меня. У нее рука сухая, меня как будто куриной лапой трогали просто. Но в моменте эта бабка открыла банковское приложение. Что я вам могу сказать? Не такая там и бабка, если честно. Это милфа в самом расцвете силы. Это винтаж, это мастхэв, это надо брать. Такое в секонд-хенде на вес не купишь, если честно. А, я заканчиваю вести мафию, мой заказчик теряется, он мне пишет мессенджер: «Давай закроем сделку, кинь номер карты». Я ему кидаю номер карты, он мне переводит миллион, и после этого пишет: «Ой, не тебе». Мне прям сильно хотелось увидеть лицо той эскортницы, которая вместо миллиона мои 9500 пришли. Понимаете, знаете, какую ситуацию напомнила? Когда у тебя в детстве день рождения, к тебе вся родня приходит, и денежка идет к тебе, идет, идет, и тут мамки на рука: «На! Дима, мы купим куртку». В моем детстве реально купили куртку, только почему-то пахану. Я был в шоке, я на следующий день после днюхи просыпаюсь, смотрю в окно, мой батя в новом пуховике с топором в курятник идет. Заходит, и там все куры: «Сережа, отвал башки». Не, мне перевели миллион. Первый раз на моей карте было столько денег. Первый раз на моей карте было 1 500 000 рублей. Мне сразу блокируют. Я был миллионером 15 секунд. Мне звонит тип такой: «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?» Я такой: «Сруж Макдак, на карте миллион». Он говорит, у вас какая-то аномальная активность на карте. Я говорю, нет, все нормально, мне перевели миллион. Что вы думаете? Он вслух рассмеялся. Я думал, мне скажет, Дим, давай сначала из покупок чебупели уберем, а потом о миллиончике думать будем. Да, за последние, тоже себе расскажу, за последние 2 года летал на Бали 2 раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Милфа пригодилась. Не, реально, бесплатно летал. И, короче, как произошло? Я первый раз летел, и я летел через китайские авиалинии, через Шанхай. Я сажусь в самолете в Шереметьево, поворачиваю голову, и напротив меня сидят 2 китайские бабушки. Одна курицу гриль с фольги достает, другая яйца вареные чистит. И я такой, я извиняюсь, а я в самолете либо в плацкарте? Не хватало того, что стюардесса ручную кладь открывает, а там тип с грязными пятками уже лежит. Я на верхней полечу сегодня. Мы прилетаем в Шанхай, и потом должны были лететь на Бали, и нам самолет задерживают на 12 часов. И работницы китайского аэропорта не понимают ни английского, ни русского, only China. И вот работница китайского аэропорта подходит к нам, видит 50 злых русских туристов. Среди нас есть один азиат. Она его поднимает, 5 минут ему что-то на китайском говорит, и после такая «Translate!». Он поворачивается к нам и такой «Люди добрые». «Я бурят, я не понял, что она сказала». Все, народ, на этом у меня все. Всем спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.

0: на Юмор ФМ.
1: Говорим сегодня с вами о хобби. Расскажите нам о своем. Поделитесь, что в нем такого есть необычного. Я вот подумал, кстати, у многих мужчин наверняка есть единое хобби.
2: Какое?
1: Подходить к холодильнику, открывать, не появилось ли что-нибудь там посмотреть.
2: Я тебе скажу больше. Наверное, это единственное, что прям на 100% объединяет мужчин и женщин. Потому что...
1: Ты тоже так делаешь?
2: Конечно. Ну а вдруг там что-нибудь вкусненько? Вот вчера, кстати говоря, так и открываю, там сало, чесночок.
1: Откуда взялось, непонятно, да?
2: Да.
1: Итак, друзья, давайте к вашим комментариям из нашего чата. Вадим написал следующее. По утрам что-нибудь пишу для шутки шоу Юмор ФМ. Просто интересные вопросы. Плюс постепенный сбор коллекции кота подарков.
2: Вот, видите, какое полезное хобби. И настроение поднимается, и подарки пополняются,
1: да.
2: И вообще, и мы счастливы,
1: и мы,
2: Вадим,
1: подтверждаем, да, Вадим с завидной периодичностью оставляет нам хотя бы один комментарий за время эфира.
2: Однозначно. Вот Евгений написал, что у него два хобби.
1: Так.
2: Блондинки и брюнетки.
1: А шатенки?
2: А рыжие?
1: А рыженьки кому?
2: Евгений, ну это что такое? Надо расширяться.
1: Да, сфера своего влияния. Василий сообщает, что его хобби — это хорошее настроение. Получается, что хобби — это Юмор ФМ.
2: Идеально. А вот Сергей написал, что его хобби — это испытывать прочность нервов людей. А еще я пою, и этим самым занятием испытываю прочность нервов людей. У меня, кстати говоря, тогда получается, Сергей, ну тоже вот два таких хобби есть, потому что я люблю испытывать нервы Антона. А еще
1: она поет.
2: Реально, я пою, но причем вообще даже не замечаю. И этим образом тоже испытываю нервы Антона, нервы своей подруги, которая ненавидит, когда люди рядом поют.
1: Да вчера, кстати, тут весь 8-й этаж наслаждался, Оль.
2: А я пела?
1: Конечно.
2: Когда?
1: Песню Султана Лагучева ты пела.
2: Ну да, хорошо. Сегодня тоже что-нибудь спою, подождите еще. Еще не вечер.
1: Пока продолжаем принимать ваши варианты. В двери веселого чата открыты, 915-0303-567. Расскажите нам о своем хобби, ну и что в нем такого необычного, поделитесь.
2: А еще, кстати, хобби, значит, лицезреть прекрасного лысого мужчину, который будет сейчас рассказывать цитаты, которые разобрали на цитаты.
1: Джейсон Стэтхэм, «Я такого не говорил» в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели. Есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал. Но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: Пани, о пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
12: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
15: «Пятерочка» выручает!
0: Юмор ФМ. Шутки

0: зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.
1: Юмор ФМ.
0: И теперь навстречу.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: О хобби вы своем рассказываете, что такого в нем необычного тоже пишите, а мы все это дело будем озвучивать. Виктор написал веселый чат: бесить ведущих Юмор ФМ хобби у человека. Кстати, у нас похолодало до 28, сообщает нам Виктор.
1: Виктор, вообще не бесите, честно, но на Алтай, конечно, очень хочется. У нас, кстати, тоже похолодало. Сегодня плюс 20 максимум, там что-то пока что-то вроде плюс 12, изморозь, ну, в общем, как-то так. Может быть, мы кого-то сейчас тоже побесили чуть-чуть. Ну, вдруг кто устал от жары. Бывает же такое?
0: Бывает же.
1: Вот. Евгений написал: хобби шашлычинг и пивинг.
0: У избинга, я так правильно понимаю, да?
1: Да не обязательно. Можно где-нибудь на набережной, вот где-нибудь сидеть там, и вот, значит, шашлычинг.
0: Ну да, мы вчера так часто говорили про шашлык.
1: Что сегодня, получается, день второй.
0: Да, сегодня день второй, и вот, ну, видимо, сегодня придется сделать все-таки уже, в конце концов. Есть вот такой комментарий: у меня хобби коллекционировать модели машин в масштабе 1 к 24.
1: Mm-hmm.
0: А у мамы хобби коллекционировать монеты и банкноты.
1: Прикольно. Это, получается, мама нумизмат. Mm-hmm. А как называется человек, который машины собирает?
0: Коллекционер.
1: Просто коллекционер.
0: Да, коллекционер.
1: Просто коллекционер машин. Ну, хорошо. Тоже, кстати говоря, вариант. Если вы что-то такое необычное коллекционируете, собираете, обязательно пишите нам. Мы должны знать. А может быть, мы тоже, знаете, загоримся сейчас идеей и начнем что-нибудь собирать.
0: Да, пока продолжаем коллекционировать ваши комментарии. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс и смс-сообщения. Рассказывайте нам о своем хобби и пишите, что в нем такого необычного.
2: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Если до сих пор есть такие слушатели Юмор-ФМ, которые в шутку воспринимают информацию о том, что мы разыгрываем автомобиль в этом году. Друзья,
2: а что, есть такие?
1: Ну, мало ли, на всякий случай. Это чистейшая правда.
2: Абсолютно. Вы можете запросто заполучить целый автомобиль, просто поделившись своей улыбкой, ну а затем и шуткой Николая Фоменко вот здесь, в эфире Юмор-ФМ. Значит, алгоритм действий. Вы улыбаетесь, фиксируете эту улыбку на свой фотоаппарат, на свой телефон, да неважно, на самом деле, каким образом, хоть на утюг. Главное, затем эту фотографию... Ну что ты, можно ли на утюг? Можно, Антон. Так вот, главное потом эту фотографию...
1: Да, у тебя все можно, Оль.
2: Конечно, загрузить на сайт веселоерадио.ру абсолютно легко, быстро и бесплатно. И все, вы в игре. Дальше следите за эфиром, и как только здесь появится та самая шутка Николая Фоменко, и как только вас выберет наш улыбайзер, вы повторяете шутку, забираете 3000 рублей и как раз-таки путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Все подробности на сайте веселоерадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ, но в ближайшие минуты вы можете забрать у нас 2 билетика.
2: В театр, между прочим. Поэтому звоните 229-2909, код Москвы 495.
1: А пока Роман Юнусов, «Голая штанга» в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Опасный момент! Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал, пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляп-топа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
0: Гол! Штанга!
3: Да! Похоже, что затылок нападающего белорусов Громыка гораздо крепче, чем ягодица Шкриньяра. Его уносят с поля на носилках, а Громыка хоть бы что. Разбирая этот эпизод, отметим, у австрийского лыжника палка получилась между ног, поэтому он и упал. Вот все, он все сделал. Только ударить забыл. Ну не мудрено, столько бежать, имя свое забыть можно. А вот посмотрите, Сергей Овчинников. На экранах, так сказать, вид сзади одного из лучших голкиперов страны. Нет-нет, очевидно, в этом эпизоде Титов хотел устроить скрещивание с Бузникиным. Но греки разгадали маневр. Да, после такого промаха можно схватиться и за голову, и за сердце, и еще за что-нибудь. 3-4 закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
0: Гол! Штанга! На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
8: Реклама.
9: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
11: А дети?
10: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
11: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
10: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
12: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Путь к сердцу вегетарианца усеян шелухой, кожурой и огрызками.

0: на Юмор-ФМ. Наш музыкальный, вокально-речитативный эксперимент, имя которому Double Battle, прямо сейчас состоится в эфире Юмор-ФМ. И на связи со студией у нас Владимир находится в эту самую минутку.
1: Владимир, доброе, бодрое, самое что ни есть, музыкальное утро. Алло.
2: Доброе, доброе.
1: Доброе, доброе. Алло. Владимир, готовы ли вы у нас заполучить подарок?
2: О, попытаюсь.
1: Ну, давайте. А Антон сейчас попытается объяснить, что там нужно будет делать.
0: На пальцах буквально.
1: Давай,
0: сейчас буду
1: Антон
0: объяснять. Да. На самом деле, уверен, что Владимир хорошо знаком с правилами игры Double Battle. Тем не менее, повторение — мать учения, как, собственно, говорится. Что будет происходить? Мы с Олей исполнили куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции.
1: Да.
0: А песня, напоминаю, может быть как детская, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма, например, так и вполне себе взрослая. То есть какой-то современный хит, может быть, хит недавнего прошлого, может быть, даже хит постарше.
1: Да, ну которому там лет, ну, уже за 20 далеко.
0: Например. В любом случае, Владимир, хотя бы раз в жизни, это стопроцентная информация, вам данную композицию, которая здесь зашифрована будет, вам слышать доводилось. Справляетесь,
1: однозначно.
0: Отгадываете оригинал, забираете у нас подарок. Если вдруг этого не случится, у слушателей Юмор-ФМ есть отличная возможность забрать, поживиться подарком Юмор-ФМ вместо вас. 915-0303-567, единый номер для телеграмма, мессенджера Макс и смс-сообщений.
1: Да, но болеть будем за вас, поэтому если вы готовы, давайте скорее начинать.
0: Владимир.
2: Готов.
1: Погнали.
0: Вам удачи. 3, 2, 1. Вперед.
3: Пошумим. Три татушки, три тата. Мы везем, мы везем.
1: Всем привет.
3: Юмор-ФМ, Ольга Маржара.
1: Антон Бурный.
3: Как тебя звать? Звать, величать. Дай угадаю, ты можешь не отвечать. Имя твое я угадаю легко. Живешь от Москвы ты недалеко.
4: Имя мое оригинально и веско. Недаром заплакана вся занавеска.
3: И вот мне опять обнять тебя хочется, чтобы спасти от одиночества.

0: звать тебя Клавдия?
1: Не угадал.
2: Да-да-да, Владимир, может быть, вы узнаете, как зовут эту девушку?
3: Девушка Прасковья из Подмосковья.
2: Да что вы говорите?
0: С грустью и тоской.
3: Снова одна.
0: Девушка Прасковья
2: из Подмосковья.
0: Оля, не мешай. Веской плачет у окна. Эй, вместе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Девушка Прасковья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Владимир, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на постановку «Старший сын» в театр комедии. Так что приятного вам времяпрепровождения. Можете, кстати, и Прасковью с собой позвать, в конце концов.
0: Да, билетчика 2.
3: Благодарю вас.
0: Владимир, вам спасибо за игру. Пусть день будет шикарным, настроение отличным. Поздравляем еще раз.
4: Дабл баттл на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Юмор ФМ.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: О хобби мы с вами говорим и продолжим говорить еще как минимум 60 минут эфирного времени. Вот, например, у человека в 31 год, человек ежегодно сдает ЕГЭ. Угу. Знаешь, ну насколько успешно он с этим справляется? Новости нет, конечно.
2: Ну, кстати, там есть вариант, что он вот это делает чисто, знаешь, вот как кроссворд разгадывает. Ну,
1: вероятнее всего, да. Но главное, что нравится.
2: Да, в общем, главное, чтобы нравилось.
1: Мы просим рассказать вас о ваших хобби и что в них такого необычного.
2: Оксана вот написала, что ее хобби — собирать разные рецепты блюд. Причем из разных источников, даже книги иногда покупаю, но ничего из этого не готовлю. Все оставляю до лучших времен.
1: Ну вот когда-то наступит то время, когда, да, Оксана наготовит на целый банкет.
2: Знаешь, как обычно говорят, вот выйду на пенсию и вот начну там что-то вот делать.
1: Слушайте, ну неплохо, да.
2: Да,
1: коллекция рецептов будет внушительная.
2: В конце концов, потом, если что, можно будет продать. Ну что?
1: Почему бы и нет?
2: Это же инвестиция. Вдруг кому-то пригодится.
1: Впервые встречаю человека, который инвестирует в рецепты.
2: Ну, в книги. Я же про книги говорю, это же инвестиция. Не смотри на меня так.
1: Сколько ты уже инвестировала в книги, Оля?
2: Слушай, а у меня на самом деле много книг, но я их продавать не буду. Я их когда-то просто вот подарила там частично, просто потому что подумала, что они мне не нужны, а потом передумала.
1: Окей, продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Друзья, делитесь своим хобби, пишите, что в нем такого необычного. Здесь Шутки Шоу, Ольга Мажара в студии.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
0: Шутки Шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: На календаре 25 июня, четверг. Давайте по списку праздников пройдемся. День моряка отмечается сегодня, с чем мы всех причастных и поздравляем, конечно.
1: Конечно, мы пьем до дна за тех, кто в море.
0: Всероссийский день национальной гордости. И такой праздник тоже выпал на четверг.
1: Мы для кого-то ведь тоже национальная гордость.
0: Думаешь?
1: Ну, для нашего продюсера.
0: Думаешь?
1: Конечно.
0: Ну, спросим у него сегодня, так ли это.
1: Никита, ну скажи, что да.
0: Посмотрим в его честные глаза.
1: Угу.
0: Хотя я думаю, что он не разделяет нашего с тобой оптимизма, конечно. Ну а еще день улыбок незнакомым людям.
1: Обожаю, кстати, улыбаться незнакомым людям. Они потом смотрят, как на дуру. И от этого еще, кстати, веселее.
0: Да, в целом, попробуйте. Неважно, что о вас подумают, это действительно забавно иногда.
1: А с другой стороны, может быть, действительно ваша улыбка будет заразительной. Потому что вот люди зачастую, знаете, ходят такие вот, как, ну, как будто бы на работу
0: хмурые,
1: они идут.
0: Хмурые. Оля, я открою тебе страшную тайну. Может, ты, конечно, не в курсе. Когда ты едешь с работы, люди реально едут на работу.
1: Да, но знаете, какая штука? Тут один наш общий знакомый с Антоном говорит... Вы киборги. Я говорю, почему? Он говорит, почему вы такие бодрые и на работу приходите так рано? А потому что мы любим свою работу, потому что мы национальная гордость.
0: И любим делиться с вами юмором, конечно же. Герои любимого скетч-шоу прямо сейчас, однажды в России, только лучшее в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в офисе.
3: Мои любимые коллеги, роднулечки мои, люди, в честь которых я переназвал своих 20-летних детей. Кто-нибудь знает, что такое нейросеть?
4: Конечно, Давид Борисович, это искусственный интеллект.
3: Правильно, да. Я только вчера ее себе скачал. И уже сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда. Куда-нибудь очень сильно далеко. В 39-е царство, не знаю, в Аграбу, в Татуин, в Лукоморье, в Горячий Ключ. В общем, ну, обнимемся на прощание.
5: Так, подождите, Катерина Борисович. Вы что, нас хотите уволить из-за какой-то этой второе слово не запомнила. Ну, не суть.
3: Сеть.
5: Никаких ассоциаций.
3: Ольга Александровна, вы у нас каждый годовой отчет делаете по 5 лет. А нейросеть справилась за 2 секунды. Потому что нейросеть не бухает, как не в себя. Вы же уже прям по расписанию метро вкручиваетесь с 5 утра до 2 часов ночи. Мы же были у вас дома, у вас из посуды только стакан, даже вилки нет, потому что вилкой водку кушать неудобно, да?
5: Между прочим, я с 5 до 8 в офисе.
3: Бухаете.
5: Я работаю.
3: Вот что вы сейчас делаете?
5: Печатаю отчет.
3: Да? А клавиатура где? Балда ты синяя.
5: А как? А где, правда? А так всегда было?
3: А так всегда. А ты не заметил, что буквы на мониторе не появляются?
5: А должны?
3: Все. Давай, собирайтесь и домой.
4: Я так понимаю тоже.
3: Ну, конечно. Екатерина, ты вообще быстрее и дальше всех. Вообще, как будто тобой из катапульты выстрелили куда-нибудь. Так, фу, в точку куда-то.
4: Ну, а я-то за что?
3: Ты же рожаешь каждые 9 месяцев. Ты же из декретов не выходишь.
4: Это же прекрасно.
3: Это прекрасно вам с мужем, Екатерина. По факту я плачу вам с мужем за то, что вы размножаетесь. Все. Признавайся, вы что, хотите 101 далматинец переплюнуть? Или по бабкам государства выпотрошить? Что там дают за 20-го? Оренбург? А? Ты еще здесь?
5: Собираю вещи.
3: Давай, собирай.
5: Выбрасываете на улицу многодетную мать из-за какой-то нейро...
3: Тихо. Так,
5: Нейро...
3: ну, давай. Вспомнишь? Никого не уволил, Ольга Александровна. Да, давай.
5: Нейро...
3: ну?
5: Тейбл.
3: Все.
5: Сеть!
3: А первое слово?
5: Забыл, ой, первое уже.
3: Все, давайте, все уволены. Всем до свидания, счастливо.
4: Ну, жалко, ну, конечно, жалко. Такой коллектив хороший был. Корпоративы какие были.
3: Вот, да, на корпоративы ты ходила, конечно, да. Катерина, да. Корпоративы были классные. Как же мы без 20 тысяч тостов в час от Ольги Санны?
5: Ну, здорово ж было. Так, может, давайте не будем расходиться. Коллектив такой дружный.
6: Ну, не увольняйте.
3: Ну,
5: Катерина Борисович.
3: Да потому что меня тоже уволили с утра. Из этой гребаной нейросети.
5: А что ж теперь нам делать?
3: Что нам делать? Что? Рожать, бухать, я не знаю. А потом пойдем и сервера им сломаем, а? Как вам план?
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Переместимся в Китай, именно там открыта вакансия, ну, практически мечты. Mm-hmm. Практически. В общем, в китайский зоопарк ищут медведя.
2: Сейчас не понимаю. Да. В смысле, в костюме?
1: Сотрудника, который будет, да, в костюме медведя работать, mm-hmm. общаться с посетителями, в общем-то, поддерживать образ, да, вживаться в этот образ животного, да. Рабочий день длится 6 часов.
2: Так.
1: Казалось бы, не так много, да, но не 8.
2: Ну, немного,
1: в конце
2: да.
1: концов. Оплата тоже в целом неплохая. 100 тысяч рублей в месяц mm-hmm. обещают.
2: А жить с медведями?
1: В вольере непосредственно находиться. Нет, просто разгуливать по территории зоопарка. Но я вспоминаю на старте своей карьеры, как я работал при температуре примерно в плюс 28 градусов тепла в ростовой кукле Шрека. Эта работа быстро из идеальной, на первый взгляд, превращается в настоящую пытку, в настоящее мучение. С другой стороны, если вы преследуете цель похудеть, скинуть лишние, да, килограммы, это в целом работа подойдет.
2: Вот звучит так, как будто ты сам себя уговариваешь, Антон.
1: Нет, это я просто, знаешь, там, ну, нашел оправдание всему этому происходящему.
2: Слушай, ну это же, по-моему, один из китайских зоопарков как раз, ну, пару лет назад обвинили в том, что у них медведь там не настоящий.
1: Слушай, там не то, что медведь, они собак породы чао-чао. Раскрасили
2: Нет.
1: в маленьких пан.
2: А там еще было другое, что как бы говорят, что медведь у вас не настоящий, похож на человека в ростовой кукле. А они доказывали, помню. Что это настоящий медведь.
1: Ну и недавняя новость тоже из китайского зоопарка. Они перекрасили осла в зебру.
2: Идеально.
1: И отправили в загон,
2: в общем,
1: животным.
2: Все, что делается, все делается в Китае. Но, кстати говоря, давайте немножко патриотичных новостей, таких, ну, что прям вот гордость будет сейчас невероятная.
1: Давай.
2: Спортсменка Вера Чекалина стала рекордсменкой ультрамарафонской гонки на выбывание. 4 дня она бежала и боролась со сном, жаждой. Там,
1: без так, остановки 4 дня?
2: Ну, там что-то, по-моему, поспать-то надо было немножечко. В общем, сейчас вы обалдеете. Практически 644 километра она пробежала за эти 4 дня, обновив, между прочим, мировой рекорд. Она пробежала 96 кругов вот этого бегового ада, назовем так.
1: Да, вот хорошее сравнение, потому что это новость, от которой у меня колени почему-то заболели.
2: А предыдущее, кстати, достижение принадлежало британке. Она остановилась на 95 кругах, и это 637 километров. А наша, напомню, 644 километра практически. Ну, то есть... Молодец!
1: Вера,
2: просто.
1: Но мы вас поздравляем.
2: Да, за победу и новый мировой рекорд Вера получит денежный приз, а еще кедровую фитобочку.
1: Теперь даже она... не знаю, что лучше. Вот, денежные призы или кедровая бочка.
2: Слушайте, ну после 4 дней вот этого бегового ада я бы реально в эту бочку залезла и не вылезала еще неделю бы, наверное, точно.
1: Я бы хотел, да, денежный приз и еще двойной денежный приз после такого километража. Такие новости к этой самой минуте. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Ну, кстати, вот эти забеги тоже хобби, получается.
2: Для кого-то,
1: для
2: да.
1: Для кого-то, да. Мы о хобби сегодня и говорим. Расскажите нам о своем хобби, что в нем необычного. 915-0303-567. Принимаем ваше сообщение в наш веселый чат.
2: Обязательно, кстати говоря, послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Это будет совсем-совсем скоро. Ну, а прямо сейчас любимая, неповторимая, невероятная, не реклама.
1: Да, делаем громче, получаем удовольствие. Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ «Не реклама».
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
4: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
3: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
5: Ты не пройдешь!
3: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Пыль и влага звука непроницаемые. Про них еще говорят.
6: Ну, это прямо волшебство какое-то.
3: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
5: Ты не пройдешь!
3: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал Гэндальф.
5: Бегите, глупцы.
3: На сайт gandalf.stop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
5: Ты не пройдешь.
4: Доктора временно запретили вам выпивать? Но ваша репутация крайне важна для вас.
7: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
4: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
8: А ну-ка дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
4: Да, всего один пшик, и ваша репутация под надежной защитой. Аэрозольные баллончики «Перегар». Компактный размер, удобство в эксплуатации, 5 ароматов на выбор.
7: Утром в понедельник обязательно испытаю на коллегах.
4: «Перегар». Ваш любимый аромат там, где вы.
3: Виртуозы бубна снова на сцене.
9: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
3: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы «Воровайки» предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
9: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
3: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.
0: Юмор FM.

0: круглосуточно РОУ.
1: 6+.
2: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру.
3: 16+. Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
5: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погрянь, 120-870-0-926-61. Возможно изменение в расписании.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: Пятерочка выручает!
11: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
12: Вот можно было весь день играть.
13: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре?
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
13: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
1: 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и еще компот.

0: Вернемся к теме эфира. Вы продолжаете знакомить нас с вашими хобби, рассказывайте, что в нем необычного. Мы, собственно, знакомимся и слушаем. А Ирина написала следующее. Собираю фигурки Бабы-Яги. Да и сама немножко бабка-ёшка.
1: Ну да, там фото даже в Максе прилагается. Но, Ирин, для бабки-ёшки вы слишком красивая.
0: Да, вы уж там не наговариваете.
1: Да. Вот, кстати, Евгений написал, что раньше было хобби собирать банки из-под напитков и пустые пачки из-под сигарет. Как же были довольны и благодарны бомжи, когда вынес 6 мешков с банками?
0: 6 мешков.
1: Вы где хранили? Кладовку, что ли, снимали для этих мешков?
0: Такой же вопрос. Сколько у вас квадратов вообще?
1: Да-да-да.
0: Марина пишет, я запоминаю песни, где встречаются имена. Вот это необычно. Обычные, кстати, да, хобби. Например, у Леонида Агутина есть песня про Олю.
1: Я не знаю такую песню.
0: А в песне «Аривидерчи» встречается имя Антон.
1: Вот это я знаю.
0: Да?
1: «Аривидерчи, Антон».
0: А, ну да, да, точно. Да, Елена Караулова.
1: Именно. А, Наталья, вот, кстати, написала, что коллекционирует крышечки. Потом, конечно, сдаем по акции «Добрые крышечки» в благотворительный фонд. А у меня, кстати, подруга собирает пакетики из-под корма для кошек. А потом тоже отвозит на переработку. Да. Представляешь, какие молодцы?
0: Я, кстати, не знал, что так можно.
1: Так можно. Их, кстати, принимают в некоторых кошачьих-собачьих магазинах.
0: Угу. Будем иметь в виду. Да, я понял. Кошачьих-собачьих.
1: Я просто забыла на секунду, как это называется.
0: Хомячьи-попугайчьих. Ну, вот эти как их там.
1: Да-да-да-да-да-да.
0: 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Друзья, расскажите нам о своем хобби, поделитесь, ну и напишите, что в нем необычного. Show!

0: РФМ. Шутки.
1: Люди заводят детей, потому что боятся, что в старости не разберутся с новыми технологиями.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вчера мы уже вкратце успели упомянуть о том, что нас ждет 26 июля, но вот сейчас с большим удовольствием расскажем подробнее.
2: А еще мы раскрыли первого участника, одного из участников нашего пикника Юмор-ФМ.
1: Да, Султан Благучев. Да. Исполнит, собственно, для вас свои самые популярные песни. Поэтому
2: жаркие,
1: всех
2: сладкие.
1: Ждем в гастроквартале «Три вокзала депо». Но, кстати, не только Султан Лагучев появится на сцене.
2: Филатов и Кэрос.
1: Раз.
2: Галибри и Мавик.
1: Два.
2: Диджей Демиксер.
1: Три.
2: Дмитрий Колдун.
1: Четыре.
2: Венеры, LX24 и многие другие. Напомню, что начало концерта в 17.00, 26 июля. Это воскресенье. Кстати, вход абсолютно свободный. Так что ждем всех и каждого в гастроквартале 3 вокзала депо. Приходите обязательно в голодном состоянии, потому что там будет много всего вкусненького.
1: В голодном, да. И голодным до песен тоже приходите. Но в ближайшие минуты мы ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495. Есть летние подарки для вашего летнего настроения? Вкусные.
2: Да.
1: Подарим с удовольствием. А пока Лига городов. Лучшие миниатюры юмористического проекта.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
3: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
4: Да ну все, блин.
5: А что такое?
4: Да ничего.
5: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где? Йод можешь дать?
4: Да хуже, блин. Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
5: Ну все, все. Ладно, все.
4: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
5: Ладно.
4: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь, замерз.
5: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
4: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
5: Не знаю, как.
4: Давай, рассказывай, как дома?
5: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
4: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора, похожу. Все, блин, ну хожу.
5: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь?
4: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
5: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
4: Че, поездам же показывать.
5: Поезда показывать.
4: А я с этого начинал.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата мне шепчет: давай сходим куда-нибудь. А я ей отвечаю: дома сиди, маленькая еще.

хочешь, пойдем ко мне. Такой я один в стране. Да, будет все как во сне. Просто я. Я вдаль пусть один пустяк. Что-то с тобой не так.

0: Юмор ФМ и Макфа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Да-да-да, доброе, бодрое, правильное и вкусное утро. Разбираемся тут аббревиатурах. Что такое ЗОЖ? ПП. Вот ПП, знаешь, мне нравится какая расшифровка?
3: Поем послезавтра.
2: Нет, поем песни. Почему послезавтра? А ты поем послезавтра.
3: Да не поем.
2: Нет, Оля. Антон, есть надо каждое утро.
3: Итак, Юмор ФМ и Макфа представляют новую игру. Добавку будете. Будем оригинально расшифровывать различные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
2: И, между прочим, делать это будем с Еленой. Москва у нас на проводе. Доброе, бодрое вам.
3: Елена, приветствуем.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Елена, вы за правильное питание?
4: Конечно.
2: Так, а с расшифровками аббревиатур как у вас дела обстоят?
4: Все замечательно. Как придумал, так и будет.
3: Так, а если не секрет, завтрак у вас сегодня был правильный, Лен?
4: Его еще не было.
3: Опа.
2: Ну, это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, нет.
3: Да, это нас с вами, кстати, объединяет. У меня тоже еще завтрака не было сегодня. Так, давайте к правилам того, что будет происходить. Значит, мы даем вам, Елена, аббревиатуры из мира правильного питания. Ваша задача — придумать к ним расшифровку какую-то свою оригинальную, креативную, возможно, даже смешную. Справляйтесь за 30 секунд, получаете приз от спонсора Макфа, а точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Елена, готовы ли вы?
4: Попробуем, готово.
2: Так, да погнали!
0: Добавку будете?
2: РНП.
4: Радоваться нужно постоянно.
2: ИП.
3: ПИ.
2: Нет, ИП, Антон. Да. Елена.
4: Испугался папа.
2: Испугался папа. И ЗОЖ.
4: Зоя обожает жвачку.
2: Мне на секунду показалось, что Зоя обожралась там чем-то.
3: Мне тоже, да, Зоя обожралась.
2: Очень интересно получилось.
3: Креативно, креативно,
2: да.
3: Действительно.
2: Давайте разбираться с тем, как на самом деле это все расшифровывается. РНП – рекомендуемые нормы потребления. ИП – это интуитивное питание, а не индивидуальный предприниматель, как могло показаться на первый взгляд.
3: А, ИП – это интуитивное питание индивидуального предпринимателя.
2: И вот. ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием.
3: Елена, переходим к приятной процедуре. Не к завтраку, к поздравлению. Мы вас поздравляем, вы получаете сразу несколько призов. А это беспроводная колонка, фляжная сумка и другие подарки от Макфы для активной жизни и правильного питания.
2: Поздравляем вас, Елена, ура-ура и мур-мур-мур.
4: Ура-ура-ура.
3: Лен, спасибо за ваш креатив, спасибо за то, что уделили время для того, чтобы с нами поиграть. Завтра, кстати, продолжим, поэтому дозванивайтесь в прямой эфир Юмор-ФМ.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на додопицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу. На
1: Добро пожаловать в новый час. Говорим сегодня о хобби. Вот человек, например, в 31 год сдает каждый год, ежегодно сдает ЕГЭ. Ну, просто потому что нравится.
2: Кайфует он.
1: А вы там чем занимаетесь в свободное время?
2: Вот Оля написала нам, что собирает кошачьи усы и складывает в усятницу.
1: Усятницу.
2: Я знала,

0: что есть гусятница, но чтобы были усятницы.
1: Ну, в моем представлении, это, знаешь, что-то типа портсигара. Красивое, открываешь там усик к усику.
0: Слушай, ну, с другой стороны, усятница, может быть, это такое, знаешь, вот зеркальце, в котором открываешь, а там еще такая маленькая расчесочка для мужчин, у которых есть усы. Усятница.
1: Ну, да. Оль, вы там, кстати, если есть возможность, пришлите фотографию, потому что очень интересно, как выглядит ваша усятница.
0: Да. И мы не верим. Поэтому пишите нам +7 915 0303 567, телеграм Макс, СМС. Расскажите о своем самом необычном хобби.
1: В студии МРФМ Шутки Шоу, здесь Ольга Мажара.
0: И Антон Бурный. Всем привет.

0: традиционно о планах на ближайшее время. Ну, во-первых, 25 июня на календаре, именно сегодня выходит на большие экраны не просто фильм, а настоящее семейное приключение. Летом всякое бывает, побег из Сколбора.
1: Да, и сегодня, кстати говоря, у нас как раз-таки будет автор, продюсер и писатель.
0: Да, тот, кто это все придумал.
1: Солтай, режиссер Алина Курт и, конечно же, юная звездочка Алиса Клагиш, которая как раз-таки и исполнила роль Златы. Все это буквально через несколько минут, не переключайтесь. Знаете, самые эксклюзивные, классные подробности. Ну и опять-таки мы вас вот замотивируем, почему нужно будет вот пойти обязательно с детьми на этот фильм.
0: Ну а пока золотые номера горячо любимой игры. Тот самый КВН в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
4: Сам овца, понял.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
6: Да. Да вы что, правда? Блин. А его забрали. Вот только что. Он же один был, ребята. Да.
7: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке один гектар земли на 5 лет бесплатно.
6: Да на, подавись.
7: Давай, так.
6: Вот, пожалуйста.
5: Это Япония.
6: Не благодарите.
7: Послушайте, мы будем жаловаться.
6: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
7: Вы что себе позволяете?
5: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
7: Да, давайте вы подберете нам участок.
6: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
5: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да. Небольшую сыроварню.
7: В европейском стиле.
5: Английский газон.
7: Ландшафтный дизайн.
5: Нарожаем много детей.
7: И к нам будут приезжать родственники.
5: Да.
6: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
7: В какой серии?
6: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
7: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
6: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. А вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
7: Все понятно, до свидания.
8: Удачи.
6: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: жара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Итак, друзья, 25 июля на календаре, именно сегодня на большие экраны выходит не просто фильм, как мы уже говорили, настоящее семейное приключение. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. У нас в гостях сегодня целое трио причастных. Тот, кто все это придумал и спродюсировал. Та, которая все это дело сняла, но и та, которая все это дело сыграла.
2: А давай теперь по пунктам.
1: Давай.
2: Итак, Солтай. Аплодисменты будут?
1: Добрый день.
2: Потом все вместе. Алина Курт.
3: Здравствуйте.
2: И Алиса Клагиш.
4: Здравствуйте.
2: Доброе-бодрое. Вот Алиса признала за эфиром, при том, что у нее больше 30 проектов за плечами, и вообще она с 3 лет, между прочим, снимается, что Юмор ФМ — это ее первая радиостанция, и это приятно.
1: Нам приятно тоже, кстати, и почетно.
2: Алиса, твое первое впечатление, вот ты впервые на радиостанции. Как это вообще?
4: Мне здесь очень нравится.
2: Да?
4: Да.
2: Ну все, тогда оставайся с нами.
4: Хорошо.
2: Да?
4: Да.
2: Отлично.
1: Слушайте, да, мы потом сегодня с нашим продюсером обсудим, как тебя правильно оформить по документам.
2: Мы сегодня обсуждаем со слушателями Юмор ФМ хобби. Вот есть ли у вас какие-то хобби необычные? И чем они вас так зацепили?
5: Да, у меня есть хобби. Я написал детскую книгу и снял по ней кино.
2: Вот, отлично. Слушай, это только начало, мне кажется. Сейчас Солтай как войдет в раш такой.
5: Да, так главное.
2: А есть уже вторая книга на подходе?
5: Ну, есть наметки на вторую книгу, но пока мы наш первый проект «Летом всякое бывает, побег из Колбора» хотим донести до наших юных зрителей, это детский фильм, очень хороший, детям нравится, смотрят, открыв рты.
1: Вот раз мы уже заговорили о подробностях, да? Что стало триггером вообще для написания данной книги?
5: Триггером стало желание с дочерью проводить время, скажем так. То есть я читал ей сказки на ночь и решил истории придумывать. Вот, рассказывал ей какие-то заготовочки, она вмешивалась в сюжетную линию, меняла что-то,
2: так,
5: поправляла, вводила свои словечки.
2: Как это по-женски?
5: Да, это очень-очень по-женски. Говорила: папа, ну мы так не говорим, ну дети так не разговаривают. Это бабушка так скажет, не я.
2: Это в итоге сколько лет ей было?
5: Ей было 10 лет.
2: О, ну вот как сейчас получается Алисе?
5: Ну, почти, да.
2: Плюс-минус.
5: Да,
2: так,
5: да. Сейчас она уже Алисы на голову выше. Вот, получилась книга из этого всего, а потом мы решили снять по ней фильм, потому что всем нашим знакомым очень все нравилось, и тема актуальная, игромания у детей, что все родители сейчас страдают в той или иной форме, что ребенок слишком много в айпаде проводит, в телефоне, не слушается, уроки не делает. Ну вот фильм про это.
2: Угу. Угу. Так, с хобби Солтай все понятно. Алина?
3: Вы знаете, у меня есть 2 хобби. Первое из которых, конечно же, снимать кино. Это хобби жизни. Это не только профессия, это и есть вся жизнь. И я еще занимаюсь нумизматикой. Я очень люблю собирать монетки разных стран.
1: Так. Сколько в твоей коллекции монеток?
3: Очень много, не сосчитать, наверное, количество.
1: Но там уже не на сотни, на тысячи идет счет.
3: Тысячу.
1: Обалдеть.
3: Да.
2: А бывает когда-нибудь, знаешь, такое желание взять и все продать?
3: Конечно же, нет.
2: Не для того я их собирала.
3: Абсолютно. Вы знаете, там очень здорово, когда ты переворачиваешь монетку, и там разные картинки, ну, не будем называть их городами, именно картинки. Это, конечно, ты испытываешь такой же кайф, когда ты снимаешь кино. То есть как будто бы ты без этого не можешь жить.
2: Алиса?
4: У меня нет прям конкретного какого-то хобби. Я очень люблю рисовать. Очень люблю плести из бисера и из резиночек. У меня дома очень много разных браслетов, колечек. Мне это очень нравится.
1: Все. Ну, а говоришь, нет хобби, пожалуйста.
2: Ну, получается, там целая вообще история получается. По поводу съемок фильма. Вот скажи, пожалуйста, Алис, что тебе больше всего запомнилось?
1: Со съемочной площадки, вот именно с процесса съемок.
4: Не знаю, мне все запоминается. Вот у нас был такой маленький прикольчик во время съемочной площадки. Там в сюжете была такая фраза «Что?»
2: «Что?»
4: Да, и мы постоянно ее говорим теперь.
1: Надо на съемочной площадке, в общем-то, перекинулось все это в жизнь.
5: Да. Ну, это было в сценарии, как бы, и это фраза зацепила, так что там, да, все при этом прикалывались. Что?
1: Ну, в общем-то, стало мемом.
5: Да.
2: Я хотела сказать, что мы вроде не были на съемочной площадке, но нет-нет, договорим так.
1: Да, тоже, да, проскакивает периодически. Другая немножко интонация у нас, но
2: тем не менее.
1: Суть остается той же самой. Давайте немножко по сюжету, да, раскроем.
2: Небольшой тизер.
1: Девочка Злата, которая играет Алиса, попадает каким-то образом чудесным в видеоигру.
5: Да, девочка Злата попадает в видеоигру, но не просто попадает. Девочка Злата не слушается папу, обманывает, играет весь день в игры. Папа у нас, кстати, Алексей Воробьев. Очень
1: кстати,
5: обаятельный папа.
1: Алексей, ему большой привет передаем.
5: Вот, папа наказывает девочку, и она в слезах желает играть всегда и без всяких лимитов. И утром, как бывает, желание сбылось. Все сначала кажется хорошо, нет родителей, можно играть, можно кайфовать.
2: Никто
5: можно
2: тебя не трогает.
5: Никто не трогает, никаких уроков, ничего нету. Но не все так просто. В процессе девочка понимает, что дома-то лучше. Вот, так что фильм у нас с хорошей моралью. Всем родителям, у кого есть проблемы дома с ребенком, с игроманием, с айпадами, с телефонами, просто вот рекомендую. Мы знакомы с проблемой этой тоже. Не с нашей дочерью, но с друзьями видели, как это бывает. Вот, тема очень актуальная. Очень многие говорят, что так дома и бывает у них. Поэтому берите ребенка и идите на фильм. Летом всякое бывает, побег из Кобра. Не пожалеете.
2: Кстати, вот прям сегодня уже можно это сделать.
5: Да, сеансы с 10 утра. Вот прям с утра можно прийти уже и посмотреть.
3: Через полчаса.
5: Через полчаса.
2: Но вы нас дослушайте, пожалуйста.
1: Да, вы слушайте, пока билеты покупаете там.
2: Да.
1: Через 39 минут уже можно на сеанс.
2: Да. Ну, кстати говоря... Как вы думаете, будет ли продолжение конкретно у этой истории в фильмах?
5: Продолжение у нас уже практически написано. У нас уже есть поэпизодник, и сценарием занимаемся. Посмотрим, как понравится нашим зрителям первая часть. Мы очень старались, и фильм получился действительно очень детский. Да? То есть это оригинальная история, это не какая-то сказка на новый лад.
2: Да.
5: Это не Агния Барто в стиле хип-хоп. Это... действительно, новая, оригинальная, современная история, понятная нашим детям. То есть дети смотрят, открыв рот.
3: Да, очень круто, что на самом деле это не ремейки, потому что сейчас это очень актуально и модно стало переснимать то, что уже было. Поэтому я на самом деле очень завидую всем тем, кто еще не видел историю. И я просто хочу, чтобы вы взяли своих деток, пошли в кино на наш фильм и получили уникальное удовольствие.
2: Ну вот скажи, Алис, ты сама в жизни частенько залипаешь в телефонов? То есть насколько это был фильм про тебя?
4: Нет, я предпочитаю больше почитать книжки.
2: Да ладно?
4: Да.
3: Такое бывает.
2: Уникальный ребенок. Так, давай, топ-3 твоих любимых книжек.
1: Я вот себя вспоминаю, конечно, в твоем возрасте, Алис. Совсем книжки я не любил читать.
4: Так, это «Тайна заброшенного дома». «Дело о похищенной собаке».
2: Так.
4: И «Тайна крымского маяка».
2: Все, дорогие родители.
1: Ничего из перечисленного не знаю вообще.
2: Все, Антон, ты остаешься на второй год, получается.
1: Я теперь знаю, что почитать, да, и в 40 лет.
2: Ну и обязательно, кстати говоря, смотрите на широких экранах уже сегодня, летом всякое бывает, «Побег из Кобры». Откуда такое, кстати, появилось название? У меня лично ассоциативно Сколково в голове.
5: Все гораздо проще.
1: «Побег из Сколково»?
2: Да нет, ну просто Сколбар, Сколково.
5: Сколбар. Это... Роблокс, наоборот.
2: А, серьезно?
5: Да, все просто.
1: Вот оно что.
5: Дети залипают в Роблокс, и Роблокс разблокировали. Прям под нашу премьеру.
2: Да,
3: мы устроили.
5: Ну, не буду говорить.
1: Кто-то договорился, да?
5: Кто-то договорился.
2: Слушайте, очень надо. Короче, вот сейчас разблокируйте, а потом что хотите делайте.
5: Да, у нас даже в кадрах там есть, вот девочки играют в Роблокс на площадке, они играли прям по-настоящему играли, да?
4: Да.
2: А твоя любимая компьютерная игра какая?
4: Это, наверное, Майнкрафт.
1: Так, а вот. Если бы, смотри, в жизни такое случилось, что вот, да, ты, Алиса, попала бы в видеоигру, какая бы эта видеоигра была? Майнкрафт или что-то другое? Да?
4: Да, иногда играю. Вообще было бы, наверное, забавно походить по тем постройкам, которые вот я построила.
1: Ну да, интересно.
2: Слушай, а есть вероятность того, что вот ты сейчас вырастешь и станешь строителем?
4: Нет.
2: То есть все, ты в 3 года как попала в кадр, поняла для себя, что тебе нравится сниматься, и для себя решила, что все, ты сейчас будешь только актрисой, певицей, может быть?
4: Нет.
2: Нет, певицей нет, только актрисой.
4: Да.
2: Все, и никакого строительства.
4: Нет.
2: Зафиксировали? Встретимся через 10 лет. Послушаем, что потом скажет Алиса нам здесь на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, давайте вообще для всех такой вопрос. Вот Солтай, в какой игре хотели бы оказаться? Если бы вдруг такое случилось.
5: Я, наверное, хотел бы оказаться в EVE Online, такая компьютерная игра про космос. Вот мне что-то там как-то уютно кажется.
2: Я, знаете, вот больше Марио ничего в голову не приходит. Но я бы не хотела там оказаться. Там всякие вот эти вот черепахи страшные.
5: Агрессивные NPC.
2: Да-да-да.
1: Но можно монетки зарабатывать. С другой стороны, понимаешь?
2: Тоже как вариант.
1: Свои плюсы тоже есть. Алин, ты в какой игре оказалась?
3: Вы знаете, я в детстве очень любила играть в игру Sims называлась. И там были разные дополнения, знаете, да?
1: Конечно.
3: Супер. Помните, мы все время скупали разные дополнения, чтобы быть круче, чтобы быть успешнее и так далее. И вот там можно было делать из некоторых Симов звезд, а некоторых можно оставлять нищебродами. Вот я бы хотела там побывать в качестве суперстар. Конечно.
2: Такое ощущение, что вы там вместе что-то скупали.
3: Может, так и было, мы просто об этом не знали.
1: У меня долгое время не было компьютера, но у меня были друзья, у которых был компьютер, поэтому Sims мне хорошо знакомый.
3: На Sims, правда, да, ты залипал все время, и время оказалось быстротечным.
1: Абсолютно.
3: Ты только сел, уже вечер.
1: Да.
2: Но, кстати говоря, давайте будем объективны. Залипают в телефонах сейчас не только дети, но и, в принципе, взрослые. Mm-hmm. Особенно взрослые, которые встречаются где-нибудь в кафешке. И вместо того, чтобы поговорить, да, они сидят там в телефонах и... Чудом-чудом. Поэтому мне кажется, что, в принципе, и для взрослых это будет, ну, из разряда сказка «Быль давний намек».
5: Да, возможно. Некоторые взрослые, может быть, и себя узнают, но... Фильм детский, и мы хотели показать деткам, что компьютерные игры — это не самое главное в жизни. Mm-hmm. Что брать не надо, что книжки нужно читать, знание — сила. У нас девочка к концу фильма трансформируется и уже с охоткой возвращается домой, к папе, понимает, как хорошо дома, как она была неправа. То есть это фильм с нормальным таким посылом, с моралью, очень полезный.
3: Переосмысление.
5: Да, переосмысление. Ценности. То есть мы показываем mm-hmm. на примере героини, как не надо.
2: Ну, и, кстати говоря, уже сегодня вечером ваш ребенок может узнать, как не надо. А поэтому идите в кино.
5: Да даже сегодня утром сеанс уже с 10 утра,
3: конечно. Через 24 минуты.
2: Короче, звоните на работу, скажете, что не придете. У вас семейное приключение, летом всякое бывает, побег из Колбра. Если что, вас, значит, шутки-шоу освобождают на сегодня от работы.
1: Да, мы периодически практикуем такое, освобождаем всех от работы. Не знаю, кому-то это помогло или нет, но факт остается фактом.
5: Хорошая
2: опция. Сейчас, знаешь, так посмотрим, и хоба, наш продюсер слиняет в кино.
1: Солтай, Алена Курт, Алиса Клагиш у нас сегодня в гостях. Короткая пауза, после которой продолжим.
0: Утром на Юмор ФМ. Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Акмаль.
6: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
7: 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
15: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Возвращаемся в прямой эфир для того, чтобы вам напомнить, друзья, что с сегодняшнего дня, 25 июня, на большие экраны. Вот буквально через несколько минут, если быть точным,
1: уже?
0: Через 29, первый сеанс.
1: А ты имеешь в виду, типа, дослушайте нас все-таки и потом идите, да?
0: Да, обязательно, да.
1: А на Камчатке, мне кажется, люди уже там смотрят вовсю.
0: В общем, на экраны, да, во всех кинотеатрах страны выходит настоящее семейное приключение, не просто фильм. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. И у нас сегодня целое трио причастных, напоминаю.
1: Да, писатель, автор и продюсер Сол Тай, режиссер Алина Курт и прекрасная наша звездочка. Злата, она в фильме, а в жизни Алиса Клагиш.
0: Да, вот в такой компании сидим, встречаем это утро.
1: Мы, кстати говоря, что хотели... точнее так, мы за эфиром как раз-таки так разговорились, как всегда. Вот за эфиром все самое интересное. Поэтому давайте из-за эфира выносить. Во время съемок вы столкнулись с тем, что когда приходили на какие-то площадки, и вам люди говорили, да, у нас тоже такое бывает, поэтому мы даже денег не возьмем, снимайте вот просто вот так. Реально так было?
2: Это правда было, да. То есть я когда приходил договариваться там... Угу. Там, в школу, например, да, рассказывал про что фильм, что вот история, проблема с гаджетами у детей, залипают, ой, у нас такое дома каждый вечер, все, ребята, идите, снимайте, классная тема, давайте, давайте, давайте. То есть это у всех поголовно сейчас. То есть родители, на самом деле, откупаются от ребенка айпадом. Проще купить ребенку айпад, дать им в руки, на, развлекайся.
1: Ну, потому да? что нет своего времени,
2: Потому что поиграть с ребенком, mm-hmm. взять его за руку, книжку почитать, это все-таки нужно над собой усилие делать, да? Родители многие просто откупаются. Ребенок uh-huh. залипает, привыкает к этому, и потом ему уже самому хочется там. Понимаете? И, кстати, в кино это прекрасный способ с ребенком время провести. Взять за руку, отвезти, купить попкорн, сесть, посмотреть. Все. Это недорого, просто и...
0: Вы лучший родитель. Вы лучший родитель на земле.
1: Ну, начнем с того, что лучший родитель своей дочке сам рассказывает сказки. И между сочиняет.
0: Прочим.
1: И, между
0: да.
1: прочим, как мы уже выяснили, Сол Тай как раз-таки так и написал вот эту историю, которая потом вошла в основу приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». И это ли не повод это лето, этим летом, задать вектор своему ребенку и показать, до чего может довести вся эта вот компьютерная история. И что это действительно засасывает, и не так уж это и весело.
0: Я вот сейчас поймал себя на мысли, что в целом горд своим племянником. Ему 9 лет, он вот находится в балансе. То есть он довольно все-таки много времени проводит в телефоне, однако очень сильно болен рыбалкой. То есть он
2: прекрасно
0: очень много времени проводит и на природе. Причем как зимняя рыбалка, летняя... Красота.
2: Красота.
1: Сол Тай, можно ли что-нибудь с этим сделать?
0: Да, давайте что-то про рыбалку снимем.
2: Я подумаю.
0: У меня дома, правда, лежит в морозилке вот такой сом, который поймал вот этот небольшого роста человек.
1: Ну, кстати говоря, кто знает, может быть, когда-нибудь и действительно твой племянник будет играть в кино. Мы сейчас вот... с нужными людьми разговариваем.
3: Мы сейчас оттягиваем удочку.
1: Да.
2: Вторая часть планируется, поэтому...
3: Удочка закинута.
1: Будет ли там роль дяди? Ну, папа же будет...
2: Ну, мы же можем прописать.
1: Да, вот есть роль дяди, Антон,
0: я позвоню.
1: Ну, кстати говоря, Алексей Воробьев, он играет как раз-таки роль папы в этом фильме, он сказал, что ему эта история была очень близка, потому как, ну, вот сейчас у него вместе с женой появился и ребенок, и он это действительно смог пропустить через себя. Вот скажи, пожалуйста, Алис, для тебя Алексей Воробьев в роли папы, каким он был?
4: Ну, с ним очень приятно работать. Он очень веселый, постоянно вот какие-то шутки. Мне было очень весело. Вообще, мы прям стали как одна семья тоже.
1: А ты ему звонишь вот сейчас, типа... Лёш, ну что там, как дела?
4: Нет.
2: Папа, как дела?
1: Папа, у меня день рождения. Как удобно, когда есть еще один киношный папа. Не звонишь?
4: Нет.
2: Можешь не отвечать на этот вопрос. Можешь не отвечать на этот вопрос.
1: Лето в разгаре, но главная цель, конечно же, обязательно сходить в кино, посмотреть фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». А какие планы у вас?
0: Берите своих детей, чужих детей.
2: Ой, берите всех детей, ну правда, не пожалейте. Фильм очень детский.
5: Самое крутое на самом деле, что вот раньше были фильмы, детские, mm-hmm. вот именно рассчитанные на детскую аудиторию, не на семейную. И я помню себя ребенком, я получала максимальное удовольствие, потому что затронута была главная тема, это любовь, дружба и забота. К сожалению, сейчас в этих, ну, к сожалению, сейчас в ремейках, которые снимают, мы все это видели, и там не затронуты эти глобальные темы, которые телефоны, через телефон ты не научишься, ты не пропустишь это через себя. Поэтому я считаю, что наш фильм действительно про это, про дружбу, любовь и заботу. Поэтому действительно не пожалеете. Вот берите всех деток, которые существуют в вашем окружающем
0: вас. Если берете чужих, только с договоренностью, согласия родителей.
5: Чтобы нам потом иски из полиции не присылали. Вот, поэтому правда, я вам очень завидую, что вы не видели эту историю. Мы максимально искренне рекомендуем вам сходить и посмотреть этот фильм и кайфануть.
1: Ну вот, кстати говоря, по поводу кайфануть этим летом. Успели ли, помимо съемочной площадки, или где планируете провести лето? Какие планы?
2: Ну, пока не успели, конечно. Вот сейчас только-только, наверное, через пару недель выдохнем. Ну, планирую где-то за городом, наверное.
1: Так.
2: Завидово, например.
1: Mm-hmm. Пикник, шашлык.
2: У нас там есть маленькая дачка.
1: Класс. У нас просто второе утро подряд мы говорим про шашлыки.
5: Мы заметили, кто-то голодный.
1: Нет, так получается просто. Алина, у тебя какие планы?
5: На морешко. На морешко собираемся очень.
1: Алиса?
0: Ты как любишь проводить лето?
4: Я планирую работать.
1: Нормально? Тут такие взрослые. Короче говоря, мы будем отдыхать, а Алиса такая, я буду работать. Где ты будешь работать?
4: В Нижнем Новгороде.
1: Серьезно, что будешь делать?
4: Я сниматься.
1: О, ну, глупый вопрос, что ты будешь делать? Ты вообще не устаешь? Ну, казалось бы, я просто вот вспоминаю себя, даже вот в твоем возрасте, ну, лето, это же такое классное время, когда можно просто взять и ничего не делать.
4: Я очень люблю работать летом. Тепло, ничего не мешает, никакая учеба. Вот.
1: А вы снимали, люблю, кстати говоря, в момент как раз-таки учебы?
2: Нет, мы летом снимали, в конце мая мы начали, но... Там доснимали некоторые вещи осенью, и Алиска, да, со школы к нам сбегала иногда.
5: Мне очень нравился этот процесс.
2: Да, да, да. Она не возражала, да.
1: Сбегать из школы. Извините, у меня работа.
2: У меня смена.
0: Кстати, давайте мы с вами сейчас виртуально еще перенесемся на съемочную площадку. Освежим в памяти воспоминания. Мы приготовили для вас небольшой тест. Все очень просто. Так, что будет происходить? Мы будем задавать вам какие-то вопросы. В качестве ответа на них вы будете называть либо указывать друг на друга, но лучше еще и поскольку мы в эфире радиостанции Юмор-ФМ, и называть имена. Все очень просто.
1: Вы помните, да, свои имена?
2: Сол. Если что, пальцем покажем.
1: Но, кстати говоря, нас ведь не только слушают, но и смотрят на сайте веселоерадио.ру. Но все предельно просто. Если вы готовы, мы тоже готовы. Тогда погнали. Кто был самый пунктуальный?
2: Алиса.
5: Алина.
0: Свои имена можно называть тоже, конечно же.
1: Алис.
4: Не знаю, я, наверное. Не знаю.
1: Кто чаще опаздывал?
4: Кто, как будто?
5: Таких нет.
2: Не опаздывали.
1: Оператор. Кто был самый капризный на съемочной площадке?
4: Алина.
5: Алиса.
1: Все тайное становится явным. Кто постоянно залипал в телефоне?
2: Алина.
5: По работе.
2: Это не по работе, залипал уже. Алина. Плейбэк в телефоне.
5: Алина, да.
1: Кто чаще говорил? Ну, я же говорил. Или говорила.
4: Солтай.
0: Это правда. Единогласно.
1: Кто постоянно хотел есть?
5: Алина.
1: Да?
4: Я
1: да.
4: тоже.
1: Ты тоже?
5: Да. Алиса?
1: Да.
2: Алиса все печеньки съела.
4: Да.
5: Орео.
1: Кто забывал текст во время съемок?
2: Я. Алиса.
4: Я.
5: Алиса.
1: Кто сам ставил своему фильму 10 на киноплатформах?
4: Я.
5: Алина.
1: Сол.
2: Я тоже ставил.
1: Ну вот. И мне мы, кажется... кстати, вам тоже поставили.
0: Спасибо за честность.
1: А, ну и давайте нашу главную же традиционную...
0: Давай.
1: Кто был душнилой на съемочной площадке?
2: Алина.
0: Ну, Алине здесь, в общем-то, по роду деятельности.
1: Ну, конечно. Режиссер, нет, давайте. Не верю, давайте переснимем.
5: Громче, громче, Али.
0: Сколько раз, Алин, ты за время съемок сказала еще дубль, примерно?
5: Оф.
0: Столько же примерно, так... сколько в коллекции монет, видимо.
5: Где-то так.
1: Ну, кстати говоря, вот, Алис, мы не спросили у тебя главный вопрос. Что общего у тебя вот с твоей героиней Златой в фильме «Летом всякое бывает. Побег из Колбара»?
0: Чем вы так похожи? Или не похожи, наоборот?
4: Ну вот мы с ней похожи, что если она видит цель, то она не видит вообще препятствий. Ну вот, я так же. И мы с ней не похожи тем, что она очень любит играть в компьютерные игры. Но, как я уже сказала, я не очень люблю.
1: Угу. Но тебе было несложно сыграть, что ты как будто бы любишь компьютерные игры.
4: Да.
1: А с кем бы ты хотела на съемочной площадке сыграть в будущем? Может быть, есть какой-то актер или певец, с которым ты хотела бы такую вот коллаборацию совершить?
4: Не знаю, с Алексеем Воробьевым.
1: А, все. Ну, это получается любовь на...
2: Вторая часть.
5: Алексей, ты слышишь?
1: Так, а дядя вот такой тебе не нужен там на съемочной площадке?
4: Нужен.
0: Все, пока.
1: Нет, подожди, там еще как бы еще дописывает сценарий. Так что...
2: По поводу дяди сюда.
5: Подождите, по поводу кастинга сюда.
1: А, да. Ну, кстати говоря, по поводу соведущего это сюда. Мне как бы вот такой нужен.
0: Что ничего не предвещало беды, а прям на расхват этим утром.
1: Никогда не думал, что такое, да, незаменимый. А вот, однако, Антон.
0: Поэтому,
1: да. Максимум, смотри, ты можешь вот сейчас позвонить своему племяннику и пригласить его в кино.
0: Я так и сделаю.
1: Да.
0: А напоминаю, что 25 июня уже на календаре, друзья.
1: Это значит, что можно и нужно идти в кино и смотреть фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбара».
5: Через 16 минут.
0: Первый сеанс, да.
4: Советую.
0: Слово о том, кто был душнилой на площадке. Друзья, у нас сегодня в гостях были Солтай, Алина Курт, Алиса Клагиш. Ребята, это для вас. Спасибо огромное, что провели часть этого утра с нами. Было приятно, познавательно, интересно.
1: И финальное мгновение. Приглашайте в кино.
5: Мы всех вас, детки, родители, папы с детками, мамы с детками, всей семьей ждем сегодня, на уикенде, в ближайшие недели на нашем фильме «Летом всякое бывает. Побег из Колбара». Мы вас всех ждем, мы читаем и смотрим все отзывы, поэтому пишите, рекомендуйте, делитесь своими эмоциями. One love.
2: И смотрите наш фильм.
5: Да.
0: Прекрасно.
1: Алиса?
4: Советую.
0: Класс. Все. Скоро. Краткость, сестра таланта. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо
0: классного
5: большое.
0: Дня. Ну и пока-пока.
1: Пока-пока.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Любимая женская забава — это сказать: «Все, не звони мне больше!»
2: И сидеть и ждать звонка.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Говорили о чем? О хобби. Вот у человека в 31 год, например, хобби сдавать ЕГЭ. И так каждый год, из года в год.
2: А вы любите сдавать ЕГЭ? Это вопрос к 11-классникам.
1: Да не только. Я вот нет вообще.
2: Честно говоря, я никогда не сдавала. И, к счастью, уже и не придется.
1: Спасибо вам за ваши комментарии. Всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Со всем ознакомиться, перечитать можно, например, в телеграм-канале Юмор-ФМ.
2: Да, так что добро пожаловать. А у нас, знаете, какое хобби? Просыпаться в 4:30 и приезжать сюда на Юмор-ФМ. И завтра мы это снова сделаем.
1: Да, абсолютно верно. В 7 часов утра в студии Юмор-ФМ появится она. Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. И, кстати говоря, она тоже проснется. Пятница! Но это будет завтра. А на сегодня мы с вами прощаемся. Желаем вам классного четверга, чтобы все получилось. Ну и обязательно сходите в кино, чтобы посмотреть семейный фильм. Летом всякое бывает.
1: «Побег из Колбера».
2: Мы, кстати, туда сейчас и побежали.
1: Чао, пока, до завтра.
2: Пока!

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колбара». Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дай женщине достаточно денег, и она разведется. Дай мужчине денег, и он создаст вторую семью.

Ну, а других таких игр точно нет, друзья. Есть только наша здесь, на Юмор-ФМ. Это «Автомобиль за улыбку». Вы улыбаетесь на камеру, делаете классную фотку, загружаете ее на сайт веселорадио.ру, и все. И тогда вы можете стать претендентом на наш главный приз на новый классный автомобиль. А вот если вы уже в игре, если вы уже слушаете Юмор-ФМ, это здорово, потому что через несколько минут прозвучит та самая шутка Николая Фоменко, и мы кому-то из вас позвоним. Ну, а пока вам привет, доброе утро, здравствуйте. Говорю я, Настя Иванова. У нас здесь, помимо шутки Николая Фоменко, будет еще кое-что. Например, будет веселый чат, передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите, не забывайте подписываться. И смешного послушаем интересные истории про известных людей в рубрике «Что изволите» в финале этого часа. Также услышим 5 шуток Фоменко про наших соседей. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию. Шутки-песни.
2: Rolling Stones, песня Angie. Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
1: Бомжи!

0: Бомжи! Бомжи! Я чуть на стенку не полез.
1: Тебя песня.
2: У меня очень красивая интерпретация.
1: Давай, давай.
2: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
3: На Юмор ФМ.
1: Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Ребята, цыганский более тембр сделать.
0: Только на снегу. Только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
1: Хорош.
2: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
1: Давай.
2: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
1: Я представляю, человек сидит, завязывает.
2: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
3: Шутки-песни на Юмор ФМ.
1: Очень маленький Шуфутинский.
2: В каждом из нас живет маленький Шуфутинский.
4: А я ТикТок перелистну, и снова полная фигня.
2: И все?
1: Да.
2: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
1: По делу, да.
2: Ну что,
1: давай.
2: Едем дальше. Салют, Вера.
1: Знаешь песню?
2: Конечно, легендарная песня.

0: вчера салют. Вера. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: ответ на вопрос. Знаете ли вы, как ошибка прозвучала только что? Эх, Кирилл, ну ничего, ничего страшного. Пожалуйста, помните о том, что мы вам можем еще раз позвонить, поэтому даже теперь в магазин, пожалуйста, ходите, где есть юмор-фм, чтобы точно не упустить эту возможность. Все, классного дня, Кирилл, спасибо, что были с нами, хоть недолго. Да, такое бывает, ничего страшного. Репетицию никто не отменял. Иногда нужно порепетировать, чтобы точно потом получилось. Да, у нас вот с Кириллом, я надеюсь, что получилось именно так. Порепетировали, Кирилл теперь знает, что мы можем до него дозвониться, а мы действительно можем. У нас действительно есть такая возможность, и даже, возможно, она появится еще раз, потому что Лубазер может сделать выбор повторно. Друзья, ну а если вы еще не с нами, если вы еще не в игре, то чего же ждете? Загружайте свои фотки прямо сейчас на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ и не упустите возможность уже в этом году под Новый год стать счастливым обладателем автомобиля. Ну а я завершаю этот эпизод и раскручиваю Лубазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Ну, не только из Москвы стилягам передавать приветы, а вообще по всему свету и по всей стране в том числе. Шутите и, конечно, поздравляйте в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. И буквально через 13 минут я все это передам. А еще в этом часе в финале послушаем рубрику «Что здесь волит» с Михаилом Политимака. Услышим 5 шуток Фоменко про наших соседей. Ну, а прямо сейчас Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Делайте звук громче и не пропустите.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа.
2: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
1: Угарный папа.
2: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семиль. Киркоров против Серябкиной.
10: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
9: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря ни дня без подвига три. Уже в кино.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+. Я с

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили.

0: Шутим, передаем привет и желаем чего-нибудь хорошего друг другу, например, да? Пожалуйста, можно написать нам на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Пишет нам Сара, хочет передать привет Максу. Сегодня нужно работать, поэтому не забывай работать, но и отдыхать не забывай. Написала она из Пензы, кстати, это сообщение. Еще дописала далее сообщение. Работа не волк, в лес не убежит. Сара, так вы определитесь, в итоге работаем мы или отдыхаем? Или должен быть баланс? Ничего не понятно, но сообщение ваше передали. Даниил пишет. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Насте. Сегодня вечером мы идем смотреть кино. Спасибо большое, что она у меня такая замечательная. Из Петрозаводска данное сообщение мы поздравляем. Желаем вам классно провести, конечно же, время. Поздравьте, пожалуйста, Сашеньку Буланцеву из Брянска с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 8, мы ее очень сильно любим. Пусть растет счастливой. Ее родители поздравили, конечно. Присоединяемся тоже к поздравлениям. Будьте счастливы, пусть у вас все будет хорошо. Татьяна передает привет любимой Оле, желает ей только улыбаться и пишет, что она обязательно встретит свою судьбу. Оля, мы даже не сомневаемся в этом. Вот ни насколько. Вообще, ни грамма сомнений, знаете ли. Также ни грамма сомнений, друзья, в том, что вы напишите свои приветы. Пишите, да как можно больше. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Не забывайте подписываться. Ну, а до конца часа услышим в финале рубрику «Ждите, зволите». А через несколько минут 5 шуток Фоменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: наших соседей.
2: Выносил мусор. Соседи подумали, что переезжаю.
3: Жена соседа – женщина моей мечты. Всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было.
4: Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть. Мои двери всегда открыты для вас. Выходите!
5: Для счастья не обязательно надо, чтобы у тебя что-то появилось. Иногда достаточно, чтобы это пропало у соседа.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.
11: Куда в отпуск поедешь?
12: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
11: Это в Сочи?
12: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
13: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
16: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
10: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о благоустройстве. Южноуральцы выбрали территории, которые преобразятся в следующем году. В Южноуральске перестраивают парк в реликтовом бару, а в Челябинске изменили проект комплексного развития немецкого квартала. Челябинской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. По результатам отбора в следующем году обновят 127 общественных территорий. При этом 123 проекта будут реализованы в приоритетном порядке. Всего в голосовании приняли участие более 580 тысяч жителей региона. Около 70% голосов собрали с помощью волонтеров. Наиболее высокую активность проявили жители Ашинского, Троицкого и Нагайбакского районов, а также Копейского городского округа. Среди наиболее масштабных проектов два сквера – перед ТРК «Аврора» в Челябинске и на площади Красных партизан в Копейске, а также общественное пространство в поселке Динамо под Миасом. А в Южноуральске уже вовсю идет масштабное благоустройство в парке культуры и отдыха, который расположен в Реликтовом Бару. Проект был признан лучшим на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, пишет портал chel.tv.ru. Общественное пространство решили разбить на 4 зоны. В парке планируют открыть фудкорт, площадь с мобильной сценой и скейт-парк. Зимой здесь будут заливать каток. Все локации свяжет сеть удобных пешеходных дорожек. Рабочие уже завершают прокладку коммуникаций. На локации «Сердце Бора» сделали основание детской площадки. Началась установка игрового комплекса. Также разработан эскиз скульптуры «Хранитель леса», которая станет одним из украшений парка. Тем временем в Челябинске утвердили новый проект комплексного развития немецкого квартала в Металлургическом районе. Об этом пишут «Аргументы и факты». Здесь предусматривается более масштабное обновление. К плану добавили второй несмежный участок, из-за чего территория увеличилась вдвое – с полутора до более чем 3 гектаров. В течение ближайших 7 лет на этих землях снесут 16 многоквартирных домов по улицам Социалистическая и Мира. Также здесь реконструируют коммунальные сети. На освободившемся месте подрядчик сможет возвести жилые дома разной этажности, а также социальные и коммерческие объекты – от поликлиник и школ до магазинов и гостиниц. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: на Юмор ФМ.
1: Выпивший, я всегда добрый, поэтому злым меня ни разу не видели.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, друзья! В этом выпуске наша коллекция курьезных ситуаций и забавных историй из жизни замечательных людей значительно пополнится. А герои истории – властелины съемочных площадок и театральных подмостков, знаменитые режиссеры. Ну что, приступим?
0: «Шутить изволите».
1: Однажды русский театральный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко смотрел балет «Астафьево пламя Парижа». В соседнем кресле оказался пожилой колхозник, с большим восторгом принимавший все, что происходило на сцене. Только одно его огорчало. Как же так? Оперный театр, а никто не поет. Немировичу Данченко пришлось объяснить колхознику, что балет – это особый жанр, в котором не поют, а только танцуют. В этот самый момент хор на сцене грянул «Марсельезу». Колхозник с укором посмотрел на Немировича Данченко и сказал: «А ты, видать, вроде меня. Первый раз в театре-то». Советский режиссер Борис Брунов как-то прибыл с концертной бригадой на гастроли во Вьетнам. На аэродроме их радостно встречали вьетнамцы, все, как водится, небольшого роста. Борис Сергеевич в знак дружественного приветствия выбрал первую попавшуюся маленькую девочку, взял на руки и поднял высоко над головой. И тут же услышал от переводчика: «Немедленно опустите ее на землю. Это министр культуры Вьетнама». Знаменитый советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ехал на поезде. Сосед по купе, узнав его фамилию, стал обрадованно повторять: «Горжусь! Горжусь честью с вами познакомиться». В пути они разговорились. Сосед рассказал о своей работе, Эйзенштейн о своей. На прощание сосед сказал: «Никогда бы не подумал, что такой великий физик, как вы, в свободное время еще и снимает кино».
0: «Шутить изволите».
1: Вот так порой бывает. Перепутаешь физика с лириком, и курьезный случай превращается в исторический анекдот. А таких анекдотов у нас на Юмор-ФМ еще немало. Но прямо сейчас я все рассказывать не буду. Приберегу для нашей новой встречи в эфире. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет: самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира, самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса, свежий микс отборного юмора и любимых хитов по субботам 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подость, деревня Кализна.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Феномен в мире детской литературы скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Бронируйте скорее места.
5: 6+.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, бабушка весит 230 тысяч.

0: Ну, а мы с вами в этом часе разделим наш любимый веселый чат, где вы можете передавать приветы и шутки, и поздравления, ну и, конечно, просто даже поделиться своим настроением, или, быть может, у вас сегодня что-то интересное произошло, обязательно нам об этом тоже расскажите. Номер диктую, записывайте, +7 915 0303 567, писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и даже просто старые добрые смс-сообщения присылайте. Самое главное, да, не забывайте подписываться. У микрофона вас всех приветствую, я Настя Иванова, всем здравствуйте! Здравствуйте, доброго дня, приветики! Готовимся к пятнице, поднимаем настроение нашими любимыми шутками. У нас в этом часе в финале «Задорнов навсегда». Также услышим рубрику «Реалити-криминалити» с любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
2: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, ну давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это, да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда типа в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это вот. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно. У меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю вот про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену. В тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно... Что, а самое, короче, знаете, что самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать цифры с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что, типа, ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезел, у меня такой я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже цыкнул. Такой, типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
1: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера: сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?

0: Star-FM. Шутки.
1: Оля знала себе цену, но хитрые турки умели торговаться.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: круглосуточно ROM. 6+.
1: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
5: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь.
4: Распаковка. В кино с 25 июня.
6: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
4: 6+.
7: Юмор ФМ

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: чат. Шутки, привет и поздравления прямо сейчас прозвучат, а вы пишите номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и даже просто смски можно отправлять. Итак, пишет нам: привет своему любимому Евгению Лушникову, и скажите, что я его очень сильно люблю. Написала все это Виктория. Передали, конечно. Пишет нам Николай: передай привет Кириленко Денису, Красноженову Николаю. Удачного вам дня, парни, и удачно до ехать до Лабинска. Классно, мы тоже все это передали. Хорошей вам дороги. Поздравьте, пожалуйста, брата Константина с днем рождения от родственников из Брянска. Пожелайте ему здоровья, счастья, всего самого хорошего. Пожелали, передали. Так, Микрюкову Михаилу летит привет от его семьи. Желают ему крепкого здоровья, счастливого настроения. Его семья его очень сильно любит. Сын Савелий, дочь Наташи, Юля, жена Оксана. Также отправляют вам лучики любви и поддержки, ждут вас домой. Так, и еще Светлана передает привет самой большой, самой пламенной своей любимой подруге Натали. Желает ей не унывать и не грустить. Скоро выходные, оторвемся, написала она. Уж интересно, чем вы там собираетесь заниматься? Скажите нам об этом тоже. Так, друзья, веселый чат вернется ровно через час. Поэтому присылайте также привет, шутки, поздравления. Ну а пока вы пишете, послушаем реалити-криминалец через несколько минут. А в финале услышим задорного навсегда.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити Криминалити.
4: Пострадавшего я не знаю. И от чего он пострадал, тоже. Когда я случайно увидел его лежащим в кустах за памятником в парке, то хотел узнать, как его зовут. Поэтому искал в карманах документы или телефон. Пропажу его золотого обручального кольца, механических часов, цепочки с крестиком и денег в сумме 7200 рублей с мелочью объяснить не могу. Возможно, они выпали, когда меня догонял конный наряд полиции. Силомер в парке аттракционов был сломан мною наспор, а не из хулиганских побуждений, как указано в протоколе. Эвакуацию моего автомобиля считаю неправомерной, так как оставил его на пешеходном переходе всего на 10 минут, чтобы оплатить штрафы ГИБДД за неправильную парковку в терминале МФЦ, а других мест поблизости не было. В ночь с 10 на 11 марта неизвестные мне люди просыпали зерно на мою машину, которая никому не мешала, а просто стояла у входа в подъезд номер 4. Прошу установить виновных с целью возмещения стоимости работ по окраске капота, крыши и багажника, пострадавших от уличных птиц.
3: На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
9: Реклама.
10: Колбаска с картошкой, вот это красота, запомни, вместе вкусней, бульбаса.
11: Лариса, где выгодно купить жили?
12: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
11: Построить маршрут.
12: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
11: Поехали в джили «Планета Авто».

0: официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьевка, Шириных 147. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Артем Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохим работникам обойной фабрики зарплаты хватает стык в стык, а хорошим — внахлёст.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ну, это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карману, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей главным образом. И по утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал «Ёжи!». И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит «Лошадка!».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Не

0: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.

0: Знаю точно, без чего можно сходить с ума, друзья, так это без новенького автомобиля. А вот это вот классное ощущение, когда открываешь дверь, садишься, приятно пахнет новым салоном, знаете, таким кожаным, хорошим, таким богатым. Вот, ты нажимаешь на все кнопочки, машина заводится, и ты едешь куда-нибудь хорошо проводить время. Вот кто-то, кстати, это ощущение совсем скоро испытает, ну, под Новый год, конечно, но так или иначе. Времени осталось не так мало, так скажем, точнее, не так много. И, конечно, чтобы это случилось именно с вами, предлагаю вам присоединиться к нашей суперигре на сайте веселорадио.ру. Заходите, загружайте фотки, слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждите, когда же мы вам позвоним, ну а после называйте шутку верно, забирайте 3000 и, конечно же, становитесь нашим претендентом на новый классный автомобиль. Не упустите эту возможность, также не упустите возможность в этом часе передать привет, поздравить и пошутить в нашем веселом чате. Пишите. Ну а мы не упустим возможность порадовать вас нашим классным контентом. Например, в финале этого часа мы вместе послушаем анекдоты Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная нереклама. Ну а прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». У микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем здравствуйте, доброго дня. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбком.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в самолете.
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку вы выбрали нашу авиакомпанию, лоукостер, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух.
4: Котеночек, что-то не так?
3: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
4: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
3: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
4: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
3: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
4: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
3: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
4: Ну, то ж на всякий пожарный.
3: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
4: Муравьедик, ну не кипятись.
3: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров, тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
4: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
3: Заткнись!
4: Что такое, Катюш?
3: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется и пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит. Я не могу уже больше.
4: Катюш. У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
3: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
5: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
3: Да вы путаете его с кем-то, мы ж похож просто. Вы вообще кто?
5: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
3: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
4: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
3: То есть?
4: Но не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
3: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
4: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
3: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
5: У него 30 миллионов долларов.
3: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
4: Давай.
3: Я буду тебе верить.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если нашел очень хорошую квартирку, гостиная, столовая, спальня, кабинет, и так удобно, все в одной комнате.

0: Немного отвлечемся от шуток и от песен. Друзья, очень важная информация. Прямо открываем календарик и записываем. 26 июля мы приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Там будет невероятный концерт, будут наши любимые артисты. Филатов ФКР, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, значит, LX24 и многие-многие другие. Ну и мы там тоже будем, и вы тоже приходите. А прямо сейчас слушаем не рекламу здесь на Юмор ФМ.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
3: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
4: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
2: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
3: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте miaumiaugavgavkukuriku.hru.
5: В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
6: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
5: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
6: Интригует.
5: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
6: Теперь у нас появится море свободного времени.
5: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-пецки». Все, что нужно для счастья.
6: И даже немножечко больше.
7: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
8: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
7: Домосеково?
9: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
10: Шашки, нарды, городки.
11: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
7: И никаких баб?
9: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
7: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
9: Центр передержки мужей Домосеково.
12: На страже семьи и брака с 2007 года. Домосеково.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня, 6+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
12: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У сантехника Миши была кличка «Котенок», потому что его часто находили на улице и приносили домой.

0: Чат.
1: Так, это снова веселый чат, снова шутки, снова приветы, снова хорошее настроение будет здесь. Денис передает привет всем слушателям Юмор ФМ, желает всем классного дня, хорошего настроения и больше денег. Мне кажется, самое идеальное послание на сегодня. Так, очень спешу поздравить Анатолия Талалайка из города Калач Воронежской области с юбилеем. Сил, бодрости, здоровья, позитива, энергии и благополучия. Пусть твои дни будут счастливыми, рядом будут только люди, которые тебя любят и ценят. Алла из Санкт-Петербурга все это написала, ну а мы, конечно же, присоединяемся, тоже вас поздравляем. Пусть действительно сбудется все, что сегодня вам пожелают. Привет замечательному коллективу Тане, Кристине, Оле, Марине и Юмор ФМ. Слушатели, вам тоже привет от Анны. Это сообщение, Анна, спасибо вам большое, мы вам тоже отправляем. Еще одна пишет, Анна, учительница Ирине Евгеньевне, передает свое пламенное приветище, желает ей хорошего настроения. Так, передали. Владимир желает хорошего дня. Виктор и также желает ему побольше сегодня заработать денег. Так, хорошо, идем дальше. Светлана и ее послание для Вячеслава, которого она очень сильно любит и желает, чтобы он как можно скорее вернулся домой. Возвращайтесь, Вячеслав, но возвращайтесь под Юмор ФМ. В целом, друзья, слушайте нас, потому что впереди лучший миниатюр-проект «Лиг городов». В финале послушаем анекдоты Игоря Маменко, ну а веселый чат ровно через час. Поэтому пишите шутки, приветы и поздравления.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда секция. Москва.
3: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
4: Встали! Вы все бревно!
5: Мы все бревно!
4: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин, лебедя мне в озеро! Как ты! Щелкунище, шаг из строя. Как прошел отпуск, щенок?
6: Отлично, прима-балерина.
4: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
6: Но это же плохая новость.
4: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
6: Но я Саша.
4: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
6: Но я очень старался.
4: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
6: 139 раз.
4: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи». Москва.
7: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ждать такой разговор.
8: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
6: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
8: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
6: Можно я посплю, умоляю?
8: Ну просто ответь на вопрос.
6: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
8: А когда?
6: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiru.ru и найди работу уже сегодня. Rabiru – мы знаем, где платят. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы правильно взвеситься, нужно посмотреть на результат, провериться, успокоиться и только потом ставить на весы вторую ногу.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это олигарх удалил нового водителя. Водитель садится, олигарх. Ну что, будем знакомиться? Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит, Андрей. Я говорю, фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать. Вот любимая моя фамилия. Вот хорошо, Андрей, поехали. Женщина приходит к доктору. Доктор говорит, раздевайтесь. Он говорит, знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор, я так не могу. Может, выключим свет? Он говорит, да базару нет. Выключает свет, она, я уже разделась, куда класть одежду? Он говорит, да куда угодно, клади на мою. Господь Бог отдыхает, и вот апостол Петр подходит, говорит, там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. Что ему сказать? Он говорит, скажите им, что меня нет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть. Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
12: 6+. Для вас ПП значит пойду поем, а БЖУ будить жену утром.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг, потому что ты у меня 747-й.

Вы знаете, я уверена, что счастье, наоборот, не любит тишину. Счастье любит обниматься, счастье любит путешествовать, счастье любит громко признаваться в любви, счастье любит классно проводить время. Собственно, я считаю, что здесь мы на Юмор-ФМ точно делимся счастьем. И у нас, например, есть возможность даже отправить вас куда-нибудь в путешествие. Каким образом, спросите вы, а я отвечу, это подарить вам новый классный автомобиль за вашу улыбку. Присоединяйтесь к нам на сайте веселорадио.ру и не упустите эту возможность. Ну а если вы уже с нами, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что шутка Николая Фоменко с минуты на минуту прозвучит, и я кому-то из вас позвоню. Ну а я, это Настя Иванова, всем здравствуйте, доброго дня, впереди у нас еще и веселый чат. Шутки и приветы озвучат.

0: пишите. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Волжане». Город Самара.
3: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
4: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Да. Значит, буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус?
5: Плюс!
4: Все, идемте курить на балкон.
6: Так на балкон уже запретили курить.
4: Возвращаемся к стендапу.
3: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
7: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
8: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
4: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
9: Добро.
4: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Я сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
9: Добро.
4: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного. Но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
9: Добро.
4: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
10: Мне все нравится.
4: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
9: Добро.
4: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, она только вперед!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мой новый китайский телефон работает как часы, а вот как телефон не работает.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко. Друзья, стартует наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Кто-то из вас, возможно, сегодня заберет 3000 рублей и отправится в наш суперфинал. Ну а кто это может быть? Конечно же, наш участник. А вот если вы еще не в числе наших участников, то ждем ваши фотки на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, а завтра мы можем позвонить именно вам. И если вы назовете ту самую шутку, вы можете забрать, да, деньги и, конечно же, место почетное, которое может вам в финале нашей игры принести новенький автомобиль. В общем, как можно скорее присоединяйтесь, не упустите эту шикарную возможность. Ну а теперь давайте переходить к игре. Собственно, и я говорю улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Сергей, город Саранск. Возможно, именно на вашей стороне сегодня будет удача. И именно вы заберете сейчас у нас 3000 рублей. В общем, ваша задача сейчас взять трубку, когда я вам позвоню. Ну, а наша задача, конечно, до вас дозвониться. Поэтому давайте же начнем этот процесс. Так, номер набрали. Так, давайте попробуем еще раз до вас дозвониться, уважаемый Сергей. Возможно, есть какие-то проблемы со связью. Все, еще раз набираю ваш номер. Так. Нет, не получилось сегодня до вас дозвониться, уважаемый Сергей из Саранска. Видимо, заняты вы. Но ничего страшного. Возможно, мы вам перезвоним еще раз. Возможно, все-таки получится снова у улыбайзера нашего дорогого, любимого выбрать вашу фотографию. И, конечно же, у нас получится с вами связаться. Ну, а вообще, кстати, напомню, друзья, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Вы про это не забывайте, пожалуйста. Потому что вы просто загружаете улыбку и можете стать счастливым обладателем автомобиля. Ну, круто же, очень даже круто. Поэтому как можно скорее присоединяйтесь, играем мы каждый день, увеличивая ваши шансы на победу. И вы тоже увеличиваете сами свои шансы на победу. Слушайте Юмор ФМ и не упустите наш звонок. Ну а я этот эпизод игры завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
1: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
0: «Сатья отвечает».
2: Не устраивает, видишь ты? Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые, да не могу. Аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. Она, ну, более зависимая. Ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать. Ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугайся. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
3: Спасибо большое.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Лёвой шутит, Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.

0: июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
14: 16+. Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
15: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
16: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.

0: чат. Парад приветов и поздравлений прямо сейчас на Юмор.ФМ. Номер наш, напомню, записывайте. +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И давайте я буду читать ваши все-таки сообщения. Привет, мужу Дмитрию, жду тебя с работы, целую и обнимаю. Евгения из Новокузнецка написала. Класс. А дальше, привет, любимой мамочке Наталье Коноваловой из Челябинска от вашего ребенка. Не подписали. А, вот вижу, зовут Лера, значит, дочь вам передает привет. А еще есть сообщение от Марины. Сегодня с дочкой рисовали папин портрет. У нас очень здорово получилось, поэтому передает привет лучшему мужу и папе Виктору. Ждем скорее домой. С огромной любовью, Марина и дочка Софья. Класс. Класс. Хочу сказать, что вашему папе Виктору очень даже повезло, что у него такие любящие девчонки дома сидят и ждут, когда же папа придет. Так, привет супругу Дмитрию, пожелайте бодрого настроения, а также напомните, что через 7 часов мы будем в прекрасном городе Тольятти отдыхать, загорать, купаться в Волге, и все у нас будет хорошо. Всем добра и хорошего настроения. Ангелин, даже немножко вам завидую, если честно, вот чуть-чуть имеется, за нас тоже отдохните. Друзья, ну а дальше вы продолжите передавать приветы и поздравлять вместе с Денисом Савельевым, который ворвется буквально через 26 минут в юморе на заказ. Вы пока ему пишите, но пока вы пишете для вдохновения, для вашего, до конца этого часа. Мы насладимся анекдотами самого лучшего Дэна. Буквально через несколько минут их услышим. Ну а в финале послушаем Жванецкого «Навсегда». Как всегда, нам будет хорошо.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. И иногда даже самое любимое занятие может смертельно наскучить. Два друга обедают в ресторане, один спрашивает: «Слушай, Вась, извини, если личный слишком вопрос, но от общих знакомых узнал, что у тебя проблема по этой, ну, интимной самой части. Что, неужели правда?» «Ха, скажешь, Ген, тоже проблема. С недавних пор полностью, то есть абсолютно не способен ни на что». «И что, Вась, как ты? Честно, Ген?» «Просто гора с плеч». Актрисы по большей части натуры увлекающиеся. Ой, поверьте, я это знаю. Порой даже слишком. Рассказываю. У одной очень известной актрисы берут интервью и спрашивают: «Скажите, пожалуйста, вы такая знаменитая, такая востребованная актриса. Вот скажите, какой у вас творческий график?» «Ох, милочка, ну у меня такой насыщенный график. Я с утра встаю, у меня пробы грима, потом примерка костюмов, затем у меня утренняя репетиция, далее дневной спектакль, вечерний спектакль, ночные съемки. Я постоянно занята и так востребована. Боже мой!» «Отлично. Слушайте, может быть, у вас есть еще какое-нибудь хобби в свободное от работы время?» «Да, у меня масса разнообразных хобби. Знаете, я больше всего люблю читать. Я читаю раннюю Ахматову, позднего Бродского, люблю Тургенева, Толстого, всю нашу русскую классику. Зарубежных авторов я постоянно читаю: Торора, Драйзера, О'Нила. Обожаю читать утром, днем, вечером, ночью. Я постоянно читаю. Хорошо. А как у вас дела обстоят с личной жизнью?» «У меня очень насыщенная личная жизнь. Вы знаете, я постоянно занимаюсь любовью. Занимаюсь ей утром, днем, вечером, ночью. Простите, ну что вы плетете? Я плету макраме». Все-таки женская и мужская логика несовместимы. Итак, парень звонит своей, ну, очень татуированной подруге по важному вопросу. «Ларис, привет, вот у тебя там много татуировок. Я смотрю, сейчас это очень модно. Давно хотел тоже, но никак не решался. Скажи, тату вообще больно делать?» Лариса отвечает: «Ой, ну знаешь, это смотря где ты ее будешь себе делать». Парень подумал немного и говорит: «Я? Ну, наверное, в Воронеже. Что скажешь?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о благоустройстве. Южноуральцы выбрали территории, которые преобразятся в следующем году. В Южноуральске перестраивают парк в реликтовом бару, а в Челябинске изменили проект комплексного развития немецкого квартала. В Челябинской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. По результатам отбора в следующем году обновят 127 общественных территорий. При этом 123 проекта будут реализованы в приоритетном порядке. Всего в голосовании приняли участие более 580 тысяч жителей региона. Около 70% голосов собрали с помощью волонтеров. Наиболее высокую активность проявили жители Ашинского, Троицкого и Нагайбакского районов, а также Копейского городского округа. Среди наиболее масштабных проектов два сквера – перед ТРК «Аврора» в Челябинске и на площади Красных партизан в Копейске, а также общественное пространство в поселке Динамо под Миасом. А в Южноуральске уже вовсю идет масштабное благоустройство в парке культуры и отдыха, который расположен в реликтовом бару. Проект был признан лучшим на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, пишет портал chelltv.ru. Общественное пространство решили разбить на 4 зоны. В парке планируют открыть фудкорт, площадь с мобильной сценой и скейт-парк. Зимой здесь будут заливать каток. Все локации свяжет сеть удобных пешеходных дорожек. Рабочие уже завершают прокладку коммуникаций. На локации «Сердце Бора» сделали основание детской площадки. Началась установка игрового комплекса. Также разработан эскиз скульптуры «Хранитель леса», которая станет одним из украшений парка. Тем временем в Челябинске утвердили новый проект комплексного развития немецкого квартала в металлургическом районе. Об этом пишут «Аргументы и факты». Здесь предусматривается более масштабное обновление. К плану добавили второй несмежный участок, из-за чего территория увеличилась вдвое – с полутора до более чем 3 гектаров. В течение ближайших 7 лет на этих землях снесут 16 многоквартирных домов по улицам «Социалистическая» и «Мира». Также здесь реконструируют коммунальные сети. На освободившемся месте подрядчик сможет возвести жилые дома разной этажности, а также социальные и коммерческие объекты – от поликлиник и школ до магазинов и гостиниц. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хитрый ты, Иванушка. Как целоваться, так царевич. А как жениться, так сразу дурачок.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуют взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
2: Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли.
1: Бритвы механические, цельная швейная машина «Промень», комбайн кухонный по частям, пиджак букле «Светоч», брюки габардиновые, макинтош синий «Дружба». Разноврел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окончательно народ сдурел. Шуточки шутят от переедания. Магазины ломятся, 46-й размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственное учреждение. Только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет. Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
9: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
10: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
9: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория.

0: Снежинске 16 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну вот и наступило то самое долгожданное время для ваших признаний, для ваших теплых слов, приветов, поздравлений, ну и, конечно же, любимых юмористических рубрик. Все это «Юмор на заказ», у микрофона Денис Савельев. Привет вам огромный. Начинаем. +7 915 0303 567. Уже принимаются ваши послания. Написать можно, как всегда, в Макс. Можно отметиться в Телеграм, либо же СМС-формат тоже у нас приветствуется. Выбирайте, куда вам удобнее всего, пишите. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Начну озвучивать ваши первые сообщения. Привет, любимое радио. Это Анна из Москвы. Хочу передать огромный привет своей маме и папе. Родные мои, вы моя главная опора. Люблю вас бесконечно. Игорь из Казани поздравляет лучшего друга Максима с днем рождения. Макс, будь здоров, богат и всегда на позитиве. А вот Марина из Петербурга передает привет своему

0: своим коллегам из отдела маркетинга. Девочки, хорошего нам рабочего дня и поменьше правок. А вот для хорошего настроения просим поставить шутки песни плюс.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Андреевна.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага.
4: Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
3: Этот русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она. И когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет. Дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: Вот так.
0: Типа да, домашний арест.
1: Там обманка была, а потом да, все понятно.
5: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Расскажу тебе.

0: пленкой клеют номерок, просто тряпкой закрывают намек.
1: Такая сама поет и
2: сама. Ноты, да, вот эти. Поймает сам деповские ноты.
3: Так, что там?
2: Давай, Стас, наверное, ты.
3: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки. Товарищ Мцыри, товарищ Мцыри. Мы все тебя от корки и до корки. Товарищ Мцыри.
2: Что там дальше?
3: Твоя песня, твоя, твоя, твоя.
0: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
4: Шутки, песни, плюс.
2: Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
1: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
4: Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда сидишь и думаешь: «Господи, ну за что мне все это?» А потом вспоминаешь, что есть за что, и думаешь: «Ну так-то еще пронесло».

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Так, ну а пятницы помечтали, она еще будет, уже завтра дождемся обязательно. Ну а сейчас час приветов, поздравлений, пожеланий, ну и, конечно же, признаний ваших на всю страну они звучат. Вы продолжаете писать, плюс 7 915 0303 567. Макс, Телеграм, СМС, все для этого существует, все для этого имеется. Главное, пишите, не забывайте подписываться, ну и, конечно же, оставляйте заявки на любимые рубрики. С большим удовольствием всей страной их будем слушать. Пока же привет из города Боровска, Калужской области. У нас тут прохладно, но весело. Передаем всем пламенный привет от всего города. Но сообщение это все-таки от Марии. Далее большой привет Елене Алексеевне. Она сейчас на работе. Пусть не грустит, еще немного и домой. Ну а завтра уже пятница. Здесь Светлана отметилась. Далее привет из Глазова. Привет Лене. Пора просыпаться и немного поработать. Это Наташа переживает. Привет мужу Александру, сыну Роману, дочке Алене. Спасибо всем, кто провел с нами великолепный отпуск. Это Елена благодарит. И пишет далее Наталья из Нижнего Новгорода. Не только пишет, но и поздравляет сестру Алену с рождением малыша и, соответственно, с новым прекрасным статусом мамы. Ну и просит поставить для них что-то смешное. Конечно же, выбор наш падает никуда иначе, как на угарного папу. Послушаем буквально через минуту. Ну а прямо сейчас заглянем в праздничный календарь и посмотрим, что же за событие интересное отмечается в этот четверг, 25 июня. Поехали! День моряка сегодня празднуется, соответственно, всех этих смелых ребят от всей души и всей страны поздравляем. День работников статистики тоже не менее важные люди. День улыбок незнакомым людям. Вообще, мне кажется, улыбаться нужно всем, знакомым и незнакомым, так что улыбайтесь, друзья, и пусть у вас все будет прекрасно. Угарный папа!
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
2: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку.
0: Угарный папа.
2: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, было офигеть, какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Телеграм плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор.

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
4: Слушай, солнце, а силу воли можно сдать в багаж?
5: Зачем?
4: Вручную кладь не проходит. Перевес килограммов на 10 моих обещаний самому себе.
5: Бесполезно. Сила воли в отпуск вообще не летает. У нее аллергия. На шведский стол.
4: Тогда хоть бы здравый смысл подоспел. До вылета еще неделя.
5: А он уже здесь. Хозяйничает на кухне.
4: А чем это так аппетитно пахнет?
5: Сегодня на ужин паста Макфа Wellness из твердой пшеницы с мукой из виноградной косточки.
4: Какие необычные макароны. Цвет прямо как у спелого красного винограда.
5: Красивый бонус. Главное, это источник природных антиоксидантов и железа.
4: Вот, железо, это уже серьезно.
5: Особенно для человека, который за неделю до отпуска внезапно вспомнил про пробежки.
4: Я не внезапно, системно, все 7 дней.
5: А при физических нагрузках железо особенно важно, помогает доставлять кислород к мышцам.
4: Вот, значит, я все делаю правильно.
5: А паста Макфа Wellness идеально подходит для правильного питания и отличная основа для самых разных блюд.
4: Получается, баланс здоровья и красоты начинается вовсе не по понедельникам.
5: А за правильным ужином добавку будешь?
4: Буду. И силу воли больше не дожидаемся. У меня теперь железо.
3: Макфа Wellness. Баланс здоровья и красоты.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
9: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь.
8: Распаковка. В кино с 25 июня.
10: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
8: 6+. Юмором!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: Ну, а я абсолютно уверен, что перед теми, кто слушает прямо сейчас Юмор ФМ, этот вопрос ну никак не стоит. Лучшие шутки, лучшие песни — все это для вас. Ну и, конечно же, привет, поздравления, признания — все это здесь. Пишите и не забывайте подписываться. Продолжаем далее.
1: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
0: Итак, смотрим дальше, что же вы написали. Привет маме Наташе и папе Сергею от дочки Лизы. Софья далее поздравляет с днем рождения Александра и пишет: пусть его жизнь переполняет радость. Да, пусть так оно и будет. Максим из Ростова-на-Дону передает привет своим коллегам из сервиса, желает удачных смен и адекватных клиентов. Вот это действительно важно. Юлия из Ярославля поздравляет бабушку с юбилеем. Будь самой здоровой и счастливой, мы тебя очень любим. Павел из Омска далее направляет привет девушке Ане. Ты чудо, пусть твой день будет наполнен радостью. Я тебя очень люблю и очень сильно по тебе скучаю. Андрей из Перми направляет привет своему начальнику Игорю Петровичу. Желает продуктивного дня, поменьше стресса, хороших клиентов. И оставляет специально для него заявку на шоу «Однажды в России». Послушаем прямо сейчас. Вы, друзья, подключайтесь. Повторю номер: плюс 7 915 0303 567. Привет, поздравления, признания. Ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики принимаются в Макс, Телеграм, либо же в СМС-формате.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Однополярность приказала долго жить. Ждем, когда общее мировое напряжение упадет. Каждая страна пытается занять новое место в новом раскладе геополитических сил. Мы продолжаем.
3: Валера, что ты делаешь? А? Что ты делаешь?
4: Просто политическую аналитику смотрю. Что такого?
3: 3 года, Валера, 3 года. Ты понимаешь, что у меня уже фоном это во время сна. Мне уже снится, как я с Байденом, блин, бачату танцую. А внизу он Шольц, как король Пикей.
4: Не знаю, меня успокаивает. Как беззубая бабушка сказку рассказывает, типа шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, и засыпаешь. Ты спи, спи.
3: Да как спать?
4: Да все, спи, потише сделаю.
2: И снова добро пожаловать на наш стрим. Сейчас к нам подключится Игорь Вихоткин, специалист по КНДР, который там ни разу не был. Но его дедушка видел ее через реку и ему рассказывал, что видел. А это значит, можно и поболтать 5 часов.
3: Зачем ты вообще это смотришь, Валер?
4: Кать, да в смысле зачем? Каждый уважающий себя мужик должен разбираться в политике и быть на острие повестки, чтобы поддержать разговор с таким же другим мужиком. Ну и это еще очень сильно, если честно. Что дальше будет? А эти хотя бы что-то предполагают, понимаешь?
3: Давай, хорошо. Эксперт, поделись со мной, с политическим дилетантом. Что там, какие последние выводы у тебя? Давай.
4: Так, ну смотри, последние выводы есть. Угу. Допустим, зря мы в Казахстан на год уезжали.
3: Угу. Так.
4: Зря, не надо было. Вот. Ну и концерт Ирины Кайратовны тоже топовый был с другой стороны, да?
3: Это ненормально, Валера, у тебя же зависимость уже просто. Ты же, когда телефон заряжаешь на беспроводной, ты же вот так над ним сидишь. Ты скоро срастешься шеей с ним.
4: Кать, да понятно, зависимость, но ты не представляешь, как это еще интересно все. Вот «Дом дракона» второй сезон — просто романтическая комедия для девочек в пубертате по сравнению с тем, что в мире происходит. Китай Тайвань хочет забрать. КНДР постоянно вообще всех соседей в этом в движнике держит. То что-то испытают, то эти мусор на шарах запустят. От главного там вообще непонятно, что ждать. Он может в какой-то момент выйдет, скажет: теперь я пою кей-поп. И на бронепоезде своем в гастрольный тур рванет.
3: Как интересно.
4: Да, а
3: как
4: на Ближнем интересно. Востоке знаешь, какие процессы? Что хотелось бы, чтобы этот Восток не таким уж и ближним был, Кать. А я пытаюсь во всем разобраться, и вот люди в этом мне помогают.
3: Да? А корочки есть у них?
4: Какие корочки?
3: Ну, хотя бы какие-нибудь корочки, документы, чтобы они вообще рты свои на эти темы открывали. Или ты по какому принципу их экспертность определяешь? По нахмуренности бровей? Все, короче, задолбал, Валер.
4: Громко?
3: Спать пойду, в туалет.
4: А,
3: понятно?
4: Ладно,
3: да.
4: Хорошо.
3: А ты оставайся со своим этим Вихоткиным в этой конченной его рубашке.
1: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Выбор на заказ.
1: А наш с вами разговор тоже не прекращается, и он даже не мыслимый, а вполне себе реальный. На всю страну звучат ваши привет, поздравления и признания. Пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567, Макс, Телеграм, СМС-формат. Все работает, все абсолютно места, как говорится, принимают ваши замечательные послания. Юлия здесь поздравляет мужа Александра. Они 32 года вместе. Поздравляет она его, соответственно, с годовщиной. Ну, а мы всем коллективом Юмор-ФМ, даже больше всей страной, присоединяемся, конечно, к поздравлениям. Мы желаем вам, как минимум, еще столько же счастливых лет провести вместе. Дарья из Твери направляет привет своей лучшей подруге Свете. Желает ей отличного настроения и замечательного вечера. Виктор далее поздравляет сына Вадима с окончанием университета. Пишет: «Горжусь тобой, сынок. Впереди только великие дела». Роман далее поздравляет друга с первым днем на новой работе. Желает ему удачи и абсолютно уверен, что тот со всем справится. Алина из Тюмени передает привет своей сестре Лене. Желает ей расти здоровой и радовать своими успехами. И финальное сообщение от Ирины из Оренбурга. Она направляет привет коллегам из бухгалтерии. Желает хорошего окончания рабочей недели, побольше отдыха и просит поставить для них шутки Фоменко. Давайте послушаем.
0: Фоменко. 5 шуток про...
2: алкоголь. Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались.
3: Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет.
2: Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная.
4: Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
5: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже 0. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну, согласитесь, очень быстро пролетает время в хорошей компании. Вот и юмор на заказ постепенно приближается к своему логическому завершению. Еще немного сообщений успею прочитать, ну а далее ловите их уже в веселом чате. Итак, привет маме Рите и сыну Саше. Обожаем слушать Юмор ФМ, признается Даша. Ну вот видите, это взаимно, абсолютно вы обожаете Юмор ФМ. Юмор ФМ обожает вас и никак иначе. Ольга всем желает прекрасного лета, собственно, всей стране передает огромный привет. Также желает незабываемых и чудесных выходных и замечательной погоды. А еще поздравляет своего крестника Белова Степана из Галанина Красноярского края с успешным окончанием третьего курса. Вадим далее передает привет своей девушке Кристине. Пусть твой день будет таким же ярким, как ты. Ну не чудесно ли? Ольга из Тольятти поздравляет сестру Елену со свадьбой. Будьте бесконечно счастливы и любите друг друга. Игорь из Костромы в завершение передает привет своим друзьям, с которыми он прямо сейчас находится на рыбалке. Ну, ребята, отличного нам улова и классного отдыха. Ну и поставьте для нас что-нибудь из классики. Эльфа Петрова и Бурнова послушаем прямо сейчас. Ну и, как сказал, ваши привет, поздравления, признания вернутся уже в веселом чате. Продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567. Макс, Телеграм, СМС-формат. Все это для вас.
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
3: «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!»
2: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ Бендер, бедная супруга, забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы, закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»
3: «Здесь!» — твердила вдова радостно.
2: «Обними же меня, моя радость! Мы так давно не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии.
3: «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!»
2: «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Что вам мешает жить?»
3: «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
2: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
3: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
2: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметил Остап холодно.
3: «Украл!» — твердила вдова.
2: «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
3: «А ситечка? Кто взял?
2: ситечко из вашего неликвидного фонда. Это вы... В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
3: «Унес!»
2: — куковала вдова. «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор? Так вас прикажете понимать?»
3: «Вор! Вор!»
2: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
3: «Караул!»
2: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь.
0: Я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
2: Фоменко Фейк Радио!
0: Да, детка, именно так.
1: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Всякое бывает. Сколборо. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Бронируйте скорее места. 6+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

И пусть все, чего вам хочется в этот четверг, обязательно сбудется. Искренне вам этого желаю. Оставайтесь в компании Юмор ФМ. Лучшие шутки и песни звучат исключительно и только для вас. Делайте громче, ну и позвольте нам отвечать за ваше настроение. У нас, кстати, для этого абсолютно все готово. Например, есть веселый чат, там мы с вами общаемся, там обмениваемся приветами, шутками, ну и, конечно же, поздравлениями. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Telegram, Макс, либо же направляйте сообщение по SMS. Что касается юмора, в финале час послушаем монолог вашего любимого сатирика. Конечно же, это я про Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Гол, ой, штанга» и ляпы спортивных комментаторов. Представит их Роман Юнусов. Давайте обязательно дождемся. И, конечно же, насладимся лучшим и брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма. Ну а начнем с разминки, с большого стендапа. Это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой? Да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: «Блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач». Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: «Братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять?» Постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: «Андрей, вам все понравилось? Напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки». И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: «Хотите, пожалуйста, всю правду?» Значит так: привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой: «Да, вот так». И через минуту они присылают мне сообщение, мол: «Андрей, брат, мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери». Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов, не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
0: Это большой стендап. На юмор.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное — только то, что главное, а все остальное — не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В ленте!
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги.

0: Чат. Ну вот и наступило долгожданное время для ваших приветов, для ваших шуток, поздравлений и признаний. Прямо сейчас они будут звучать на всю страну, ну а написать можно по номеру плюс 7-915-0303-567. Напомню, ваше послание, как обычно, принимается в МАКС, Телеграм, либо же по СМС. Анна из Ялты поздравляет бабушку с юбилеем, желает ей здоровья и еще много-много счастливых лет. Дмитрий из Астрахани передает привет своей тете Лене, желает ей отличного настроения и хорошей погоды. Ну и далее к шуткам давайте тоже перейдем. Вот такой Петр поделился. Что я обычно делаю перед сном? Любуюсь рассветом. Юлия из Ижевска передает привет своей любимой сестре Кате. Желает ей отличного настроения и побольше радостей. Кристина из Пензы передает привет подруге Маше и пишет, вернее, желает, чтобы ее день прошел легко и на одном дыхании. Далее шутка Лизы. Сначала ты шутишь острее мужика, а потом тебе 30. Опасно, опасно. Евгений из Брянска передает привет своему мужу. Любимый, хорошего тебе дня. Очень скучаю и безумно сильно тебя люблю. Друзья, присоединяйтесь тоже. Плюс 7-915-0303-567. Привет, поздравления, признания. Ну и, конечно же, шутки принимаются в МАКС. Телеграм в СМС-формате тоже нам можно написать. Главное, не забывайте подписываться. Напомню, в финале сейчас послушаем монолог Михаила Задорнова. А уже через пару минут ловите рубрику «Гол, ой, штанга».
1: Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Сильнейший удар по воротам! Каким-то чудом вратарь среагировал на мяч. А этим чудом оказалась его голова, за которую он теперь держится всеми своими конечностями. А вот Эмиль Хеске в матче с Германией заставил всех поломать голову. Зачем же он вышел на поле? Да, этот игрок особенно опасен, когда находится у ворот противника и никто ему не мешает. Что не говорите, а пушка у этого футболиста просто фантастическая. Ну а на этом повторе, извините за выражение, ни хрена не видно. Что же, друзья, завтра снова игра, и мы надеемся, что она будет более предыдущая, чем все остальные. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.
7: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
10: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 82. Телефон 700-01-10.
11: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
12: А дети?
11: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
12: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
11: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
13: Радио «Юмор ФМ» представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны.
14: 18+. Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск.
13: Играем с 29 июня по 7 августа.
14: Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте.
13: 16+.
15: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

шептались тени. Женщины их мужчины пахло, как орхидея. Тело твое в ночи, и в темноте сказал я:

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вот, только нашел шляпу полную денег и тут же получил гитарой по голове.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов. Во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую. Я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: Испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Ну и надеюсь, что как минимум весь ваш район вместе с вами сейчас слушает Юмор ФМ и улыбается лучшим шуткам и песням. Друзья, мы продолжаем. Автомобиль за улыбку. Наша суперигра, напоминаю, он тоже продолжается. Сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто, это бесплатно, это весело. Ну и в конце концов, самый настоящий новый и роскошный автомобиль можно в конечном итоге получить. Еще раз, сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, добавляйте свою фотографию. Ведь уже совсем-совсем скоро в этом часе Николай Фоменко озвучит ту самую автомобильную шутку. Значит, есть все шансы получить 3000 рублей, ну и, само собой, пополнить список наших суперфиналистов. Все это можно уже в этом часе. В общем, будьте предельно внимательны. Ну и звук, конечно же, немного, но погромче обязательно сделайте. Что касается юмора, в финале часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Также здесь появится Лига городов. Лучшие миниатюры телепроекта обязательно прозвучат, не пропустите. А еще насладимся самыми смешными нерекламными роликами. На старте часа всем любимое скетч-шоу «Однажды в России». Меня зовут Денис Савельев, вам огромный привет. Ну и все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на дискотеке 90-х.
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что, ну, смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же...

0: концерт дискотеки 90-х.
1: И чего?
0: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
1: Да не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
0: Ну как то, Валер?
1: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
0: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
1: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
0: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
1: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
2: Ну чё? Валерейшн, хэппи нейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
1: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
2: Валеренс, Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
1: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
2: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
3: Миша!
2: О, тетя Ася приехала.
3: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонируют. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто.
0: Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
2: Чего? В себя придите, какая стрелка вообще? Тут камеры везде вообще-то.
0: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
2: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
0: Да, блин.
2: Люди хлопают, надо
0: блин.
2: Идти.
0: А
2: люди
0: драка хлопают. Когда драка?
2: Не будет драки.
0: Блин.
1: Придурки, блин.
3: Ну, а мы чё?
1: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали. Чё мы...
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Все средства хороши, но денежные средства лучше.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Да, друзья, суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ, а значит, по-прежнему есть возможность стать счастливым обладателем нового и роскошного автомобиля. Все, что для этого нужно сделать, это зайти на сайт веселыйрадио.ру и прямо сейчас поделиться там своей улыбкой в виде, конечно же, фотографии потрясающей, на которой будете вы и никто другой. Заходите прямо сейчас, участие абсолютно бесплатное. Ну и правила, как мы любим, максимально простые. Тем временем наш улыбайзер уже набрал обороты и с нетерпением ждет того самого момента, когда же мы его остановим, и он подберет нам нового игрока. Ну а сделать предлагаю это прямо сейчас. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Кто же у нас на экране? Давайте смотреть, на кого пал зоркий взгляд улыбайзера. Можно так сказать? Наверное, можно. Наталья. Посмотрите, какая фотография. Видимо, сделанная в день рождения. Огромный торт. И прекрасная, счастливая Наталья. Город Камень-на-Оби. Угу. Давайте попробуем туда прямо сейчас позвонить. Итак, набрали мы номер, звоним и ждем, конечно же, голос Натальи. Или не ждем. Слышим короткие гудки, во всяком случае. Но это наша первая попытка. У нас есть еще одна. Надеюсь, Наталья все-таки выйдет на связь, повторит шутку, заберет 3000 рублей и получит заветный билет в суперфинал. Давайте еще раз попробуем до нее дозвониться. Итак, повторно набираем номер Натальи, звоним и ждем гудки и все-таки ее голос. Добрый день, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Наталья, все правильно?
3: Да.
2: Наталья, здравствуйте, как у вас дела?
3: Ой, я прослушала. Да хорошо, все отлично, я в магазине нахожусь.
2: Вы находитесь в машине. Наверное, шутку слышали все-таки?
3: Да не слышала я.
2: Нет, прослушали.
3: Очень жалко.
2: Ай, ну как так-то? И слушали, и прослушали. Ладно, смотрите, Наталья, не расстраивайтесь. Ничего страшного здесь нет абсолютно, потому что, смотрите, во-первых, вы все сделали правильно. Фотография ваша замечательная, улыбчивая, находится в улыбайзере. Он вас выбрал, и он может это сделать снова. Ну и уж тогда, надеюсь, вы будете более внимательны. Повторите шутку, заберете 3000 рублей и пройдете суперфинал. Все, Наталья, вам тогда хорошего дня. Оставайтесь с нами. Прекрасного вам настроения. Ну а вам, друзья, еще раз напомню, что стать участником нашей игры очень-очень просто. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою фотографию. Это просто, как уже и сказал, и причем абсолютно бесплатно. Удачи всем!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Друзья, если вдруг вы еще не знаете, куда отправиться 26 июля, то мы приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала Депо», где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филат ВКРС, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, Диджей Димиксер, LX24 и многие-многие другие. 26 июля, начало концерта в 17 часов. Приходите, вместе будем веселиться.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Кто сказал, что татуировка — это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
3: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
2: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
4: А если мне не очень понравится результат?
2: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
5: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо, ну, пока так. Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
6: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
7: Подумайте о соседях.
6: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
8: Попка хороший!
6: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
8: Сам дурак!
9: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
6: Агентство «Попка-дурак».
8: Поговори себе, постучи, придурок.
9: Соседи будут рады вашему возвращению.
6: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.блядь.

0: бицепс, а он не качается. Грызу семочку, все получается.
1: С сыном математика изучается. Тут даже с семочкой не все получается.
2: Важные контракты не заключаются.

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Ага.

ты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
0: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: Чат. Вот он и случился. Привет и шутки, поздравления, признания. Все это здесь и прямо сейчас будет озвучено на нашу большую страну. +7 915 0303567. Номер для ваших сообщений. Напомню, написать нам можно в Макс, Телеграм, либо же в обычном стандартном СМС-формате. Главное, не забывайте подписываться. Передайте привет моей любимой жене Баскиной Евгении Николаевне. Здесь Павел отметился. От Татьяны привет любимому мужу Никите Матвиенко. Желаю ему хорошей дороги и прекрасного настроения. Шутки, кстати, тоже имеются. Вот такой поделился Вадим. К людям надо относиться по возможности хорошо. Вот только где взять такую возможность? Дарья передает привет своим детям, Насте и Никите. Ждите нас, мы скоро приедем. А также привет супругу Сергею. Катерина из Ростова-на-Дону поздравляет Сусю с днем рождения, желает здоровья. И подпись, кстати, твоей коллеги, а не только Катя. Шутка Дмитрия вашему вниманию. Кто рано встает, тому весь день хочется спать. Ну, есть такое. Привет коллегам из 309-го кабинета, которые работают в поте лица, а я их развлекаю. И привет нашему коллеге, который сейчас отдыхает в отпуске за нас всех. Всех люблю, целую. Здесь подписалась Ирина. Ну и возьмем паузу, через час продолжим. Пишите и не забывайте подписываться. В финале этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
3: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
4: То есть, что нового?
3: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
4: Соболезную.
3: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
4: Ты ничего не забыла?
3: Дуэт имени Чехова.
4: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
3: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция». Кирово-Чепецк.
5: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
6: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
5: Бетховен.
6: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
7: Скутер!
6: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете? Это... Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
8: А что я сделал-то?
6: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен. Nomen, Möppen, kleine Murka, Endiri, kleine Stein, запятая Murka, Dofür mich gleich Design, hey, Murka, Maruся Климова, Endurich Jun, Bichleus. Записали?
5: Да.
6: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
12: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
13: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
12: Построить маршрут.
13: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. можно позвонить по телефону 700-01-10.
12: Поехали в Джили Планета Авто.
7: Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лето. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лето. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
8: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72-39-03.
15: Юмор ФМ. Хорошие новости.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. На Южном Урале построят магистрали к туристическим местам. На трассах области установят 800 новых светильников. И в столице региона наказали водителя, превратившего АКУ в кабриолет. К новым туристическим местам Челябинской области собираются строить дороги. Уже в следующем году власти планируют начать проектирование трассы к археологическому комплексу Аркаим и моста через реку Большая Караганка, рассказал аргументам и фактам министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов. Параллельно продолжается ремонт дороги Первуха-Меседа-Тюлюк, которая ведет к национальному парку Зигальга. До 2028 года здесь должны привести в порядок более 30 километров трассы. Еще один проект касается национального парка Зюраткуль. В ближайшие два года подготовят все документы по дороге до самого водоема, а также моста через реку Большая Садка. Рассказал Ксензов и о других важных планах на этот год. На южноуральских дорогах установят 797 новых светильников. Работы в рамках проекта «Светлый регион» пройдут на 10 участках общей протяженностью почти 25 километров. Также отремонтируют 12 остановочных комплексов и сделают освещение на 144 пешеходных переходах. Помимо этого, в регионе продолжают масштабный ремонт дорог. Всего в этом году приведут в порядок более 700 километров трасс и построят почти 10 километров новых. На сегодня работы идут на 95 региональных объектах и 380 местных дорогах. И о курьезном случае. Челябинские полицейские не оценили старания водителя, который срезал крышу у своей машины. Мужчина решил самостоятельно превратить свою АКУ в кабриолет, сообщили порталу chel.tv.ru в полиции. Такой самодельный родстер инспекторы заметили на проспекте Ленина. Оказалось, у АКИ нет не только верха, но и ремней безопасности. В итоге на 31-летнего водителя составили сразу 3 протокола за технические неисправности и отсутствие страховки. Автомобилю придется вернуть заводской вид, иначе ездить на нем запретят. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
15: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это двое евреев встречают, он говорит: Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки.
2: Доктор спрашивает у пациента: вот вам скоро предстоит операция, вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит: а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю.
3: Муж бешеный прибегает домой: Марина, я все знаю.
4: Так, сейчас проверим, какая длина Дуная.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
5: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют.
6: Я хочу на дискотеку. На дискотеку хочу.
0: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
7: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
8: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
12: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границу 2-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
13: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
14: «Пятерочка» выручает!
15: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
16: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: А улыбается она, потому что делает фото для суперигры «Автомобиль за улыбку». Так что советую не задавать лишних вопросов, тоже сделать яркое улыбчивое фото и загрузить на наш сайт веселоерадио.ру. Напомню, участие в игре абсолютно бесплатное. Правила, как вы любите и как мы тоже любим, максимально простые. Шутки автомобильные звучат каждый день. Просто внимательно слушайте эфир Юмор-ФМ. Ну и, конечно же, ловите их и ждите того самого счастливого момента. Вечер четверга объявляется открытым. Здесь по-прежнему Денис Савельев. Привет, страна! Наслаждаемся лучшими шутками и песнями. Ну и, конечно же, общаемся в веселом чате. Привет, поздравления, признания. Уже ваши шутки принимаются в Telegram, Max, либо же по SMS. Напомню, номер +7 915 0303567. Пишите и не забывайте подписываться. Что касается юмора, в финале час послушаем монолог маэстро Жванецкого. Улыбнемся анекдотом Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну и, само собой, встретим Сатью с юмором и ответами на ваши семейные вопросы. А вот начнем мы с любимой игры всей страны. Тот самый КВН прямо сейчас. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку». Хорошего вечера.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Максимум», город Томск.
2: Ой, матушка, Россия,
4: здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит. Не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
6: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
5: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
6: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
4: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается.

0: то раскинулось море черное, окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
1: И к воде люд чесыной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
0: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка, и торчит лоскуток среди ягодиц.
1: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.
2: Мне не надо тебя новой.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только четверо из пяти. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: которой шутит Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackart.ru.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Чат. Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ врываются ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Делитесь, пишите +7 915 0303567. Написать можно в Макс, можно отметиться в Телеграме, либо же обычный смс-формат тоже у нас приветствуется. Главное, друзья, куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Передаю привет мужу Алексею и детям Стасу, Андрею и Валерии. Мама и жена Регина из Альметьевска здесь отметилась. Ольга из Пскова передает привет своим детям. Ребята, хорошего вам отдыха и замечательных выходных. Владимир из Липецка поздравляет себя с днем рождения. Пишет: мне уже 49, а чувствую себя на 35. Настроение отличное, погода тоже супер. Ну и, по-моему, прекрасно. Вот бы всегда так было. Владимир, вас, конечно же, с вашим личным Новым годом. Пусть он пройдет на все 100%. Олег шутит: кризис среднего возраста – это когда дети выросли, а ты еще нет. Далее Наталья из Ельца передает привет своей подруге Вике. Пусть твой день будет полон сюрпризов и вечер будет приятным. Вот такие отличные пожелания. Виктор из Керчи поздравляет жену Елену с годовщиной. Любимая, спасибо за эти прекрасные годы. Люблю тебя бесконечно. Ну и все, пожалуй, на этом. Оставляю вас в компании вечернего шоу «2 июля». До конца этого часа успеем послушать монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера. Меня зовут Денис Савельев. Еще услышим. Пока-пока. Хорошего вечера.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Помните, общаясь с милыми дамами, максимально осторожно подбирайте слова. Вот вам пример. Две блондинки встретились в кафешечке, чтобы за чашечкой кофе обсудить то да сё.
3: «Анжел, ну и как прошли твои выходные?»
2: Анжела мечтательно поднимает глаза в потолок, улыбается и говорит:
3: «Ах, удались».
4: «Что? Удались? Да сама ты удались, овца!»
2: Как насчет забавного анекдота про случай на охоте, а? У меня такой как раз есть. Итак, терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом пошли охотиться на уток. Засели в камышах, ждут. Вылетает утка. Терапевт целится и думает: так, утка. Нет, наверное, не утка. Не, ну, скорее всего, утка. Не, хотя, черт его знает, утка, не утка. Раз, утка улетела. Оп, взлетает вторая. Тут уже вскидывает ружье психотерапевт и думает: так, это точно утка. Я знаю, что это утка. А утка сама думает, она кто? Может, она думает, что она утка? А вдруг она не утка? А думает, что утка? Короче, и эта утка улетела. Даже не выстрелил. Тут выпаркивает третья. Хирург, не думая, в нее с двух стволов. Бам-бам! Поворачивается к патологоанатому и говорит: иди посмотри, утка не утка. Интернет, безусловно, играет в нашей жизни важную роль. Рассказываю. Муж приходит домой и спрашивает у жены: дорогая, как дела? Она в ответ: все хорошо, солнышко. Чем занималась? Ну, вот борщик сварила, котлетки пожарила, посуду перемыла, детскую одежду постирала, сейчас села вязать носочки.
3: Но если завтра ты, сволочь, забудешь оплатить интернет, я тебя прибью.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
0: Реклама.
6: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтобы посмотреть, не зарегистрировался ли я.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит... Ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут. Я стою, сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый день. Здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка выручает!»
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
9: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаренко, 120-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: И можно уже видеть, не только слышать, но и на сайте веселорадио.ру в официальной группе Юмор-ФМ ВКонтакте, как Деточкина приплясывает. А все почему? Потому что она любит свою работу и начинает всегда вот с разных таких энергичных телодвижений.
2: Мне просто заставки очень красивые у нас с тобой. Вот у шуток-шоу таких нет. У них все гораздо, ну, другое.
1: Хоть что-то у них
2: гораздо
1: лучше,
2: другое, да,
1: чем мы. А, собственно, Солнечная — это я, Деточкина — это она. Всем привет, вечер добрый.
2: Привет-привет. И мы совсем скоро начнем обсуждать тему, которую сегодня, кстати, уже закинули в соцсети. Так что, если вам не терпится что-то написать, заходите и пишите нам ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор-ФМ. Ну, остальным объявимся чуть-чуть попозже. А еще у нас будет игра. Непременно, да? Мы что-нибудь попытаемся разыграть.
1: Ничего себе, правда?
2: Путевку в суперфинал, наверное. А что там в суперфинале нас ждет?
1: А обо всем об этом мы узнаем чуть позже.
0: 2 Юли

0: FM.
1: А вот теперь самый главный момент нашего шоу. Под бурные аплодисменты. Где они? Давай, изображай, деточкины. Бурные аплодисменты.
2: Бур-бур-бур. Вот такие.
1: Да, бур-бур-бур – это по утрам в шутках шоу. И маш-маш-маш. А у нас бурные аплодисменты, под которые мы встречаем тему вечера.
2: У нас сегодня ностальгическое настроение, поэтому мы решили задать очень простой, но очень хороший вопрос. Хотим знать, какая вещь из прошлого вам до сих пор кажется самой-самой удобной. Вот лично мне джинсы, помнишь, были такие Мальвина или как там они назывались?
1: Я тебе уже, кстати, говорила,
2: они очень удобные.
1: Да, я искала их вот на разных сайтах, где, сама знаешь, продают и БУ, и новое. Они
2: стоят... Нет, дофигища.
1: Они их... стоят вообще просто... Может быть, после сериала «Кровь на асфальте» на них цена так взлетела.
2: Они есть, да?
1: Они есть, их можно
2: Скажешь
1: купить.
2: Скажешь мне, но... за эфиром,
1: Юль,
2: я куплю.
1: Твоей зарплаты не хватит.
2: Да ладно. Я не верю. Ну, короче говоря, вы поняли.
1: Тебе будет дешевле самой вышить вот эту вот букву
2: М такую. Пожалуйста, у нас в августе день рождения. Подарите джинсики размер М и размер XS. Вот мы будем счастливы.
1: А в карман можно еще билет в Париж приложить. Ну, это так, бонус.
2: Да, ну и, конечно, визу придется приложить. Но мы хотим знать, что люди, наши слушатели, считают, какую вещь они считают самой вот удобной, но при этом она должна быть довольно старой. Пишите нам в комментариях ВКонтакте.
1: Как ты?
2: В телеграм-канале.
1: Или как мы вместе взяты.
2: Ждем ваши комментарии там, ну и еще кое-где.
1: Кое-где это плюс 7-915-0303-567. У нас есть номер, на который можно писать в Максе, смс-очки в телеграм. И не забывайте голосовать. Новые вещи лучше. Технологии не стоят на месте или вот раньше умели делать. Заходите и проголосуйте за то, что вам больше подходит. Я не знаю, мне и туда, и туда. Это же зависит от вещи. Ну, ладно, давай раньше умели делать на века, пусть. А потому что действительно умели, чего уж. Ждем ваши голоса и комментарии. А в эфире «Шутки-песни».

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Я подметаю руки, обычное дело. Я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
3: Губки бантиком, бровки домиком. Похож на губка бантичного бровку домика. Бровка домик.
0: На Юмор ФМ.
4: Ой, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо... Это очень смешно.
5: Утекай. В Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок.
4: Крючок!
3: А что это?
4: А кто это еще, спроси?
3: Президент?
4: Да.
3: Он так говорит?
4: Да.
3: Он так говорит, крючок?
4: Ну, там все так говорят. Это язык их?
3: Айкос купил с ментолом. Старым носком воняет.
4: Господи, как они только не воняют. Паласом, воском, кошкой.
3: Лотком?
4: Лотком.
2: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
3: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь.
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
3: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
3: Пока-пока.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня у нас тема такая, которую любят обсуждать бабушки на лавочке. Собственно, а кто мы? Мы и есть бабушки. У нас тут, может быть, не одна лавочка на двоих, но у каждой персональная. И мы с нее такие: а вот раньше, помнишь, как было раньше? Рассказывайте нам, какая вещь из прошлого вам кажется самой удобной до сих пор. Вот несколько человек уже написали про мясорубку. Мясорубка, которую
2: вообще
1: к столу надо было прикручивать.
2: Вообще вещь классная. У меня до сих пор есть несколько штук. Вот, и еще несколько штук я сдала на металлолом. Не бейте меня.
1: Зря.
2: Потому что
1: зря.
2: У меня было очень много их.
1: Я думала, ты наоборот как раз, ну, как бы их откладываешь, когда они станут еще дороже, будут раритет, прямо антиквариат, и ты тогда сможешь обогатиться за счет там,
2: да,
1: трех мясорубок.
2: Да они недорогие. А, Виталий пишет, что образование раньше было лучше, и вообще все как бы было лучше.
1: Раньше. И люди были лучше, да.
2: И люди были лучше. Это следующий комментарий от Александра. Раньше люди были лучше, а вещи сейчас лучше. Лучше, пишет нам Саша.
1: И как жить?
2: ВКонтакте.
1: Разорваться, ну, между прошлым
2: жить?
1: И
2: как
1: будущим?
2: Жить? А вот Татьяна пишет, что дома строили хорошие. Дома... Вот как раз Юлька вот про
1: вот
2: это сказала.
1: Да, как раз и начали, ну, за эфиром. Я говорю, вот дома раньше строили, не то, что сейчас. Из вот чем заменить вот это слово на «г» и «палок»? Вот из глины и палок, давай вот так вот скажем, да? Вот, раньше же люди строили для себя, понимаете? Поэтому из качественных материалов, чтобы ничего не ломалось, долго простояло.
2: Как раз из глины и палок и строили.
1: Про внучат. А сейчас, ну, вот из глины и палок, может, строили, а сейчас не из глины, а из другого ноге строят.
2: А вот, кстати, еще детские игрушки были крепче. Фиг сломаешь, дубовые куклы, не валяшки, которые можно швырять, и железный конструктор. У тебя был железный конструктор? У меня был.
1: А сейчас тоже есть железный конструктор.
2: Нужно вот гаечками было все прикручивать. Да. Можно было машину прям собрать. Мы к ней цепляли моторчик, и она ездила.
1: Юля, собери себе машину. Приедь на ней на эфир.
2: Скоро
1: я
2: так
1: думаю,
2: и придется делать,
1: удивишь.
2: Знаешь.
1: Ну да, ногами там будешь перебирать, потому что бензин это... Ну, то есть как бы есть, но за 126 рублей литр. Не будем о грустном. Давайте о том, что из прошлого до сих пор вот прямо вас радует. Пишите нам в телеграм-канале Юмор-ФМ и в группе ВКонтакте. А мы вас в этом часть порадуем разными классными рубриками. Вот смотрите, не успели их поставить, а уже смешно. Фоменко Про будет. Большое количество шуток Николая Фоменко. И может быть та самая, так что не пропустите.
2: Будет рубрика «Деточкины не виноваты», где я расскажу о развлечениях ближайших выходных.
1: Дождливые там учтены?
2: Да.
1: Кроме дома.
2: Кого этот дождь пугает?
1: Меня. Ну а прямо сейчас не напугает, но порадует всех угарный папа в нашем эфире. Гар, давай, выходи.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали.
0: «Угарный папа».
3: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает: «Колюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму, а твоя мама родила тебя». Коля на это выдает: «Да, это прям цепная реакция». 4-летний Никита говорит папе: «Пап, а меня в садике все девочки хотят любить». Папа советует ему остановиться на какой-то одной. На что Никита, недолго думая, отвечает: «А я сначала всех попробую, а потом выберу». Из школьных сочинений Вадима. Климат всегда находится с нами, а погода так, приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике.
0: Угарный папа.
3: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме: «На 1 сентября пойду с двумя гвоздиками». «Почему?» – спрашивает мама. «Потому что лето умерло». Настя, 5 лет, спрашивает у мамы: «А ты в год кого родилась?» «В год петуха», – отвечает мама. На что Настя выдает: «А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре.
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
14: 6+.
15: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
17: Мы не хмуримся и продолжаем.
16: Новости, от которых хочется улыбаться.
18: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
16: Веселые песни.
18: Поднимите мне зарплату.
16: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
19: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
16: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
20: 16+.
21: Три новые короткие истории.
22: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
21: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
23: Будет с кем силушкой помериться.
21: Категория 6+.
24: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот ты выросло поколение людей, которое не помнит, что Бетховен — это собака.

0: На Юмор-ФМ продолжается вечернее шоу «2 июля». Солнечное здесь, но это не важно, потому что важнее, чтобы была Деточкина. Ведь это она приносит нам каждый час хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
2: Расскажу о развлечениях, которые можно посетить в эти выходные. В Москве пройдет фестиваль «Шереметьев Фест». Веселиться, играть в фанты будем в парке Останкино. Тут вот нам с тобой недалеко.
0: Жаль, что мы не работаем в выходные.
2: Праздник истории, театра, музыки и светской культуры приурочен к 275-летию со дня рождения графа Николая Петровича Шереметьева, известного покровителя искусства, создателя одного из самых ярких театров своего времени. Поэтому в программе «Светские игры начала 19 века», «Музыкальные стульчики», буримы и шарады, танцы, минуэт, мазурка, краковяк. Юлька, мы бы с тобой в краковяке были лучше, а рилсов бы не снимали. А еще можно будет пофехтовать, посетить свечной заводик и составить бутоньерку. Не пропустите также премьеру спектакля по пьесе Екатерины II. Представляешь, она пьесы писала. Это вообще. Короче, до встречи на музыкальных стульчиках.
0: А приобрести свечной заводик?
2: Это уже не здесь. А в Доме творчества Переделкино 27 июня пройдет фолк-фестиваль «Макушка лета. Всем дням день». Будут лекции от фольклористов и антропологов, ярмарка, где можно купить кокошники и лапти, а еще мастерские, где каждый может сплести себе веночек, набить платок в технике регионов русского севера или поучаствовать в супрятках. Знаешь, такое супрятки? Я тоже не знала. Это когда вместе расшивают скатерть и при этом поют что-нибудь из Хабибки. Ну и в финале всех ждет концерт от группы «Ходила изба». Короче говоря, я не знаю, как разорваться, но, наверное, все-таки пойду на музыкальные стульчики.
0: «Ходила изба» — это прекрасно.
2: Да. И, кстати, послушала. Классные песни. Сегодня в прокат вышел детский летний фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Если вы давно думали, на какой фильм сходить с детьми, это лучший вариант. По сюжету школьница Злата попадает в компьютерную игру. Сначала ей очень нравится, но потом Злата понимает, что все не так уж и просто. Злата находит настоящих друзей. Разбирается, что папа был прав и что игра вовсе не главная. А что же главное? Узнаем в кино.
0: А папа — это Алексей Воробьев?
2: Он.
0: Надо идти.
1: Деточкина. Свободу, Юлия!

0: РФМ. Шутки.
1: Пенсионерка Людмила Петровна так спешила на последнюю электричку с дачи, что догнала предпоследнюю.
0: И песня.

0: Это вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. И у нас сегодня в вопросе чуть больше слов, чем на-на-на-на-на-на-на. А мы решили, что в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте вы должны проголосовать за то, что, вот, что вам ближе. Новые вещи лучше, потому что технологии не стоят на месте, все развивается. Или нет, вот раньше умели делать. Таких большинство, как это ни странно, 79% вот именно за то, что. А вот раньше голосуют в телеграм-канале.
1: Ну вот ВКонтакте ситуация поменялась. Было 80% за этот вариант, а теперь меньше. 65% остальные ценят новые технологии, потому что, ну, сейчас некоторые вещи, конечно, крутые.
0: Заходите, голосуйте и вы тоже. А еще пишите нам в комментариях, прямо под опросом, какие вещи из прошлого вам до сих пор кажутся самыми удобными. Ну, а нам кажется самым удобным на все времена Николай Фоменко и его шутки.
2: Фоменко. 5 шуток про
3: женщин.
4: Если женщина говорит, что не брала, значит, не отдаст.
5: Некоторые женщины отказываются от мужской помощи, потому что сами с усами.
6: Пухленькие стриптизерши немного перегибают палку.
7: Когда она говорит «ты самый лучший», невольно понимаешь, где-то было соревнование.
8: Русские женщины самые красивые в мире и самые страшные в гневе.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В новых отечественных автомобилях не будут устанавливать кондиционеры, так как в любой момент можно открыть окно удобной механической крутилкой.

0: Красное и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. Сегодня попросили вас написать нам, какая вещь из прошлого вам до сих пор кажется удобной и правильной. И пишет нам наш любимка Роман «Обои» на Шипиловской. Радио раньше было лучше. Заодно оговорку в прямом эфире ведущего могли послать на Колыму, урановые рудники разрабатывать. А вот сейчас слушаешь, постоянно косяки и переживания нет, не за ведущих. Ведь понятно, что им все равно все сойдет с рук. И завтра в 18.00 они опять будут вести свое шоу.
2: Хотел сказать что-нибудь про обои, но ничего не придумала. Извините, Роман. Ну что, типа, обои вот раньше были лучше, а сейчас туда добавили химию и всякий пластик, и вообще, тьфу.
1: Ну, как бы Роман их не сам производит, блестят. Поэтому ты его сейчас, ну, не сделала ему больно. Вот если бы ты что-нибудь про самого Романа. Но это мы подумаем, потому что лучшая шутка, она всегда, конечно, заготовленная, а не импровизация.
2: Как у
1: Романа. Да, я уверена, что Роман тоже не сам, а с помощью чата GPT писал нам этот комментарий.
2: Евгений пишет, что вот носки раньше были лучше. Носишь, стираешь, а они, зараза, целые. А сейчас только наденешь. Хорошо, если до стирки доживут. Я даже перестал дорогие покупать. Результат тот же. Смысл платить больше. Я чуть сразу вспомнила про Дмитрия Деброва, у которого, по слухам, из шелка носки, и они стоят 7000 пара.
1: А из шелка, наверное, быстро протираются.
2: Вот и я тоже про что. Представляешь, как часто он их меняет? И как красиво выглядят бомжи на местной помойке.
1: У меня такое ощущение, что прям даже вот запахло в студии носками Деброва, даже если они стоят 7 тысяч. Александр пишет. Я, конечно, ценю современные технологии, но резиновые тапочки, взятые из армии в 2005 году, до сих пор хорошо носятся, в отличие от современных.
2: Кстати.
1: Знаешь, уходя из армии, возьми с собой какой-нибудь трофей. Резиновые тапочки, например.
2: Я вот помню, мы как-то мужу купили тапочки за 500 рублей. Вообще вот за так. И они до сих пор живы. А было это, между прочим, 10 лет назад. Представляешь?
1: 10
2: он их носит и носит,
1: меловых
2: носит и
1: носит. Периодов назад хотела Деточкина сказать, потому что тапки еще доисторические. Рассказывайте, какие доисторические, ну, в смысле, старые вещи до сих пор вам кажутся классными и удобными. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, Телеграм и СМСки.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будит жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Ярко звезды светили.

0: яркими лучами заиграет. Не предлагай взамен, ничего не надо. Хоть все богатства мира никогда не променяю на любовь с тобой с первого взгляда.
1: Снежинске 21 час.

0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Вечером по будням на Юмор-ФМ. Мы с Деточкиной. Я и она и я. Всем привет.
2: Привет. И я смотрю, прямо на глазах растет наша группа ВКонтакте. Никакие вот эти вот происки вот этих вот...
1: Кого?
2: Вражеских...
1: Сформулируйте слова.
2: Не помешают нашим людям подписываться на нашу группу ВКонтакте Юмор ФМ и прямо там же отвечать на поставленный вопрос. А сегодня мы спросили, какая вещь из прошлого вам до сих пор кажется самой удобной. Вот, кстати, я вспомнила про ВКонтакт. Вот раньше, когда вот он только еще появился, он был очень удобный. Можно было на стене что-нибудь написать.

0: раньше. Вот раньше умели делать на века, и людей тоже в том числе. Кстати, большинство за этот вариант, за раньше. 78% в Телеграм-канале.
1: И 66% ВКонтакте.
2: Две Юли. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: вечернее шоу «Две Юли».
1: Люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Юля танцует видеотрансляции, про нее не забывайте. Заходите на сайт веселоярадио.ру или в нашу официальную группу ВКонтакте и смотрите, как деточкина работает. А в этом часть, кроме... Что это?
3: Это я работаю.
2: Ну, ты погромче делай, это вибрации. Она вот так работает.
3: Вибрациями.
2: Вот. Пишет чего-то там, а еще, кроме нее, в этом часе поработает наш улыбайзер, потому что мы сыграем в автомобиль за улыбку, ловите ту самую шутку Фоменко, но прежде у нас будет рубрика «Реалити-криминалити».
3: А еще прежде будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу про разные вкусняшки.
2: Это вот для нее она вот это вот сидит тут, да. Пишет. Что еще? Еще давайте с Джейсоном Стэтхэмом встретимся в персональной его рубрике и эксклюзивной. Он есть только на Юмор-ФМ. Я такого не говорил, а прямо сейчас большой стендап.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте. Наташа Краснова, Челябинск.
4: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а

0: там голубя доедает. Все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла, да? Денис. Он когда, я встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно. Хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так, мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну, а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Ниха голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, заказала, это моя еда. Я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки, на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: июля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня спросили в веселом чате, какие вещи из прошлого кажутся вам даже сейчас удобными, классными, а не то, что вот сейчас выпускают, понимаешь? Купишь технику, а она ломается через полгода, а вот раньше пашет до сих пор. Ну, много же говорят. И часто такое. Вот, пожалуйста, Николай пишет. Вы знаете это чувство, когда у вас за полдня разряжается смартфон? А вот свою старую Nokia я заряжал раз в неделю. И если она падала, то не разбивалась вдребезги стоимостью в мою зарплату. Это была самая надежная броня в мире гаджетов.
2: Вот у нас начальник на прошлой работе запер свой старый телефон в сейф и уехал в отпуск на месяц. И этот телефон там звонил целый месяц. Он не разрядился, ты представляешь, практически. То есть мы надеялись, что он разрядится, звонили на него специально, потому что он задолбал уже там пиликать в этом сейфе. Так вот, он не разрядился, и наш Лешка приехал, и телефон все еще как бы там несколько палочек было.
1: Вот видишь, Юля, раньше.
2: Вот холодильник Зилла, вот Юрий пишет, 1967 года выпуска. Это он еще все равно мало уже тебя, Сол. Короче, он до сих пор работал без ремонта, просто устарел уже. И на днях Юрий купил маме новый, а старый просто выкинул. Как можно выкинуть, если он работает? Надо было его кому-нибудь подарить.
1: Ладно.
2: Да что тут вот скажешь?
1: Не-не-не-не-не.
2: Как можно выбрасывать в наше время?
1: Сергей пишет, раньше мороженки и шоколадки были вкуснее и больше. Вот, кстати, да. Вот про больше соглашусь, потому что видим же мы все эти обзоры, или не все, что вроде бы шоколадка такая же, как раньше по размеру.
2: Недавно было.
1: Все меньше и меньше, да. А потом еще меньше, Юль.
2: Они вот там просто, знаешь, сделали, да, бороздки поглубже, и все, и минус 30 граммов.
1: Вот, а со стороны все и так деньги же. Так что, Сергей, согласны с вами. Производитель шоколада, фу, такими быть. Хотя, с другой стороны, иначе им придется поднять цены, и мы тоже скажем, фу, такими быть. Никак нам не угодишь,
2: правда? В общем,
1: любыми
2: фу быть.
1: Плюс 7-915-0303-567. Ворчите сюда смс-ками в Максы. В Телеграм, какие вещи из прошлого кажутся вам лучше, удобнее, чем нынешние. А в эфире Джейсон Стэтхэм.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то их в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня, 6+.
4: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Категория 6+. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: Что нам всем надо, так это хорошие новости. Вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. Прямо сейчас они и продолжат.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Вот все-таки любовь к стоянию в очередях у россиян в крови. Прямо сейчас москвичи стоят в очереди за печеньками из Дубая. Постоять за вкусняшкой нужно всего 3-4 часа. И не факт, что вам хватит, ну, потому что количество ограничено. Но народ все равно стоит, потому что кафе нишевое и работает в формате поп-ап, то есть временно. Оно открылось всего лишь на 3 недели. И надо же купить печеньку, сделать фото с печенькой и выложить в соцсети, чтобы все знали, какой ты человек продвинутый, что ты ходишь по нишевым местам.
3: А больше нигде эту печеньку нельзя купить, заказать там?
2: Нет.
3: На маркетплейсе?
2: Нет, это какая-то редкая печенька. Ну, на вкус, говорят, как и обычные печеньки, но главное, что вот нужно постоять.
3: Я, Юль, конечно, если завтра опоздаю на эфир, то
2: стояла,
3: ищи,
2: значит,
3: меня
2: там,
3: да, в очереди за печенькой.
2: А ты не ходи там, это на Тверской. Вот если вдруг тебя занесет на Тверскую, сразу сворачивай в переулок, потому что засосет эта очередь. В Китае свои вкусняшки. Местные студенты подсели на гусиные ножки, которые возле университета в Пекине продавала торговка по имени Чэнь Суфэнь. А к тетушке с гусиными ножками выстраивались длинные очереди, ну, совсем как в Москве на Тверской, тоже, наверное, думали, вау, это нишево. Но недавно разразился скандал. Оказалось, что торговка нагло врет, и торгует она не гусиными, а утиными ножками. Женщина не стала ничего отрицать. Она сказала, что гусиные ножки дорогие и вообще как бы их сложно найти. Поэтому, ну и что, что утиные? Тоже плавает же в воде. Ну что такого, дети? Но студенты сказали, что ты лживая, короче, женщина, мы тебя больше не любим, и у нее перестали покупать себе ножки. Представляешь? Вот все, бизнес разрушился из-за вранья. Не врите детям. Ну и продолжим про еду и странных людей. Британец Колин Джонс 4 дня лежал в ванне с фасолью и попал в книгу рекордов Гиннесса. Джонс установил ванну у местного паба, в нее вывалили почти 1500 банок печеной фасоли, и он туда лег и лежал, отлучаясь на полчасика в день по нужде. «Я буквально маринуюсь», — сказал он. «Правда, хотелось бы делать это спокойно, но меня все время отвлекают». Ну, подходит фоткаться. «Ночью ощущение такое, будто спишь в холодильнике», — пожаловался британец. В итоге продержался 4 дня и 10 часов и побил рекорд 40-летней давности. То есть до этого тоже был чудак, который зачем-то вывалил фасоль в ванну, лег туда и лежал. Ты представляешь, вот как бы они не переводятся, эти люди.
3: В чем бы полежать, чтобы про меня рассказали в хороших новостях?
2: В шампанском, конечно.
3: Это нужно спонсора искать.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, Деточкина. Не виноват.

0: утро, и это вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. Мы возвращаемся, потому что сегодня четверг, а по четвергам происходит что?
1: А мы заходим на сайт веселыйрадио.ру, вот прямо сейчас я захожу, и голосуем в нашем Юмор-ФМ-чарте за самый любимый трек, потому что потом можно будет посмотреть, кто победил. А, ну-ка, сейчас вот я как проголосую, и, конечно
0: ну-ка, как
1: же...
0: Ну-ка, проголосуй-ка.
1: Это будет. Даже выбираешь? Не знаю, кого выбрать. Так, много
0: все
1: хороших
0: такое
1: песен.
0: Вкусное, да.
1: Ну, пусть будет «Жасмин». Песня называется «Какое счастье». Вот так вот нажимаю, и «Какое счастье», «Жасмин».
0: На последнем месте, как обычно. Детскина знает, за кого голосовать. Ну, правильно, она поддерживает тех, кто... Вот, не хочется говорить лузеров, но да, просто дает им шанс. А вы тоже зайдите на сайт веселыйрадио.ру и дайте шанс вашей любимой песне подняться выше, выше и выше. Ну, а прямо сейчас у нас в эфире «Реалити-криминалити».
2: Юмор-ФМ представляет... Криминалити. Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
3: Романову ВК я высадил в лесу около 23.00, в 23 километрах от города на проселочной дороге, чтобы у нее было время подумать о необходимости отвечать за свои эротические обещания, а телефон отобрал, чтобы ее ничто не отвлекало от размышлений. Из бара мы пошли к Маркову домой, где нас горячо приветствовала его жена, после чего пришлось обращаться в травмпункт с ожогами из-за плеснутого в лицо свежезаваренного чая. Букинистический развал, что на Патриарших, мы обнесли в стремлении раздвинуть границы своего мировоззрения и словарного запаса, зажатых оковами среднего специального образования. По дороге в аэропорт водитель такси несколько раз в экспрессивной форме высказал предположение о нетрадиционной ориентации других участников движения. А после замечания о недопустимости подобных высказываний в присутствии кандидата филологических наук и о моей тоже, чем причинил мне моральные страдания из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном первом сексуальном опыте. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.
9: Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ. Юмор ФМ.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Страшнее фотографии в паспорте может быть только ее ксерокопия.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Хотим суперфиналиста прямо сейчас. Пускай тот человек, который эту шутку услышал, его же выберет улыбайзер. Он же возьмет трубку, повторит ее в эфире, и будет полный матч. Правильно?
3: Да, будет очень круто. Поэтому мы уже раскрутили наш улыбайзер, и там на огромной скорости вертятся, крутятся люди из самых разных городов России. Может быть, даже ваше фото там сейчас промелькнуло. Но все уже, я думаю, хорошо перемешалось. Можно останавливать.
2: Да. А за ходом игры можно, как обычно, следить в прямом эфире на сайте selaradio.ru, в нашей официальной группе ВКонтакте. Заходите, смотрите. Вот. Ну, а сейчас действительно пора остановить улыбайзер словами.
3: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Ура, ура! Нам выпал бегун. Зовут его Алексей, и он из Москвы.
2: Самое главное, чтобы Алексей сейчас не находился где-нибудь на улице, потому что дождь, может быть, он не услышит. Телефон бежит, скрывается.
3: Они бегают в наушниках, все нормально. Должен услышать в любом случае, даже если бежит куда-то.
2: Нет, он не в смысле, он сейчас вот бежит марафон, а в смысле он бежит, скрывается от ливня. У него же есть какая-то своя обычная жизнь?
3: Бегуническая. Нет, у этих нет. Постоянно куда-то бегут.
2: Не бегунская, да? Хорошая получилась же фамилия. Не бегунская. Бегунячая тоже ничего. Так, давай позвоним Алексею в Москву уже. Хватит мариновать. Хотя мы же делаем это специально.
3: Конечно, чтобы Алексей лучше помнил шутку.
2: А что это, Алексей, ты как занятой такой мужчина? Будем перезванивать?
3: Давай.
2: Ладно, мне не жалко лишний
3: раз доброй традиции
2: нажать на кнопочку. Попробуем. Текс. Алексеюшка, не подведи.
3: Эх, подвел. Наверное, бежит и на ходу разговаривает. Не удалось с ним обсудить, пробежал ли он свой 21 километр, а может быть даже и 42. Но ничего страшного. Алексей остается в нашем улыбайзере.
2: А ты, я смотрю, прям знаешь вот цифры, да, которые там?
3: Потому что я тоже бегун. Короче говоря,
2: в далеком прошлом. Она бегала, когда еще динозавры.
3: От них, собственно, и бегала, да. Короче, остается Алексей в нашем улыбайзере. Но и вас мы туда тоже зазываем. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свое фото, и будет вам счастье в виде новенького автомобиля.
2: Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ.

0: Юли на Юмор ФМ.
1: Деточкина умеет липсинкить, как правильно сказать. Короче, видели бы вы, как она подпевает, нашим джинглам.
2: Да, это, надеюсь, хорошее и правильное слово, которое можно говорить в эфире, потому что я не знаю таких слов, но зато я знаю другие слова. Мы две Юли, она Солнечная, я Деточкина, и всем привет. И только если вы только что к нам присоединились, мы сегодня обсуждаем, какая вещь из прошлого вам до сих пор кажется самой удобной. Вот пишите нам ВКонтакте, в Телеграм-канале ответ на этот вопрос. Между прочим, очень многие все-таки пишут про дома. Ощущение такое, что вот современные дома все-таки не очень.
1: А стоят? Очень.
2: Ты слышала, да, что застройщики требуют прекратить вот этот шейминг современных домов и хотят запретить людям обсуждать и снимать в блогах, как все плохо. Поэтому
1: да,
2: мы
1: вообще
2: тоже
1: людям надо запретить все, потому что люди как-то слишком много себе позволяют, я считаю.
2: А это уже наша завтрашняя тема, но сегодня
1: что нужно запретить, да.
2: Сегодня мы хотим знать, какая вещь из прошлого вам до сих пор кажется самой удобной.
1: Вот иногда мужчины из прошлого, да, тоже такие.
2: Ничего удобные, привычные, по крайней мере.
1: Видеотрансляцию заходите на сайте веселоерадио.ру, найдете ответ. Ну а мы ждем ваши комменты на номер +7 915 0303 567. Можно писать смс-очки, можно писать в Макс, можно в Телеграм, а еще голосовать не забывайте. В Телеграм-канале и в группе ВКонтакте висит сегодня опрос. Вам что ближе? Новые вещи лучше, потому что технологии не стоят на месте, или вот раньше умели делать на века? Ждем ваши голоса.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Две Юлии.
1: А тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Юлии ненадолго вернулись. Тем вечера, вы знаете, где голосовать тоже. Вперед. А мы еще хотим рассказать, что в этом часе, кроме ваших комментариев, как обычно, будут разные рубрики. Мы, например, хотим, чтобы вы вместе с нами послушали и задорно посмеялись под «Лигу городов».
3: Будет «Лига городов», а еще будет «Деточкина не виновата», где я расскажу, где же живет самая трудолюбивая в стране молодежь. Даже вот выговаривать сложно,
2: что, есть, есть трудолюбивая, да, молодежь? Есть, серьезно? Есть, ага. Ух ты, у них какая-то община.
3: Не в Москве.
2: Не рекламу мы тоже услышим, здесь все намного проще. Ну а прямо сейчас шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
4: Господин президент, разрешите войти?
5: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
6: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
5: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
6: да.
5: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
4: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
5: Запишите сметану два раза.
4: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста, давайте третий раз ее внесем.
5: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список, а то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
6: Что еще за мешок сахара?
5: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь нацепить. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
6: Мешок сахара.
4: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
5: Что?
6: Что?
4: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который вот чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку, туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
5: Как же?
4: Скупнуться, блин. Они с этого начинают свой день, вы представляете?
5: Да они сумасшедшие, запишите.
4: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, впишите.
5: Запишите два раза душ.
6: Есть,
5: прям между сметанами.
6: Есть. Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны.
5: Макароны? Почему?
6: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша.
5: Запишите макароны.
6: Я уже записал.
4: Тогда запишите туда еще и

0: детский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
1: Что за деревянные туалеты в саду?
0: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
2: И за что они любят этот деревянный туалет?
0: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
1: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прямо вот весь его рассказ внесите в список.
2: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
1: Гараж?
2: Гараж.
0: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
2: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
0: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
2: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
0: А зачем они туда едут?
2: Чтобы петь там грустные песни до утра.
0: А потом они едут домой?
2: Нет, потом они ищут шапку.
1: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю, мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
2: Да!
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порции.

0: шоу. Юля, Юля. Две Юли. Имя твое повторю я. Юля. На Юмор ФМ.
1: Сегодня решили поворчать, как старые, бабушки, но оказалось, что много и дедушек, которые пишут нам комментарии, спросили, вот что из старого, древнего, возможно, вам кажется более удобным, нежели сегодня, и много разных комментариев. Андрей из Волгограда считает, что раньше пиво было намного вкуснее, чем сейчас, вкуснее и полезнее, пишет он. Подтверждаю.
2: Юль. Да, там были настоящие дрожжи и настоящий солод, а сейчас не знаю, что насуют туда, это химии. Я сейчас как бабушка настоящая.
1: А ты сейчас и есть бабушка? Это. Во-первых, мне непонятно, с чего ты говоришь, потому что Деточкина никогда, никуда, ни на одну тусу не ходит.
2: Это я с тобой не хожу.
1: Типа, я не пью, но осуждаю.
2: А так-то очень даже.
1: А про химию вот еще есть у нас смс-очкой тоже человека прислал, говорит, что раньше продукты были натуральнее, а сейчас сплошная химия.
2: И ГМО. Вот еще можно добавить. А вот у тебя есть пищевая сода? Тебе не кажется, что раньше она была мощнее,
1: садее,
2: и лучше очищала,
1: белее,
2: чем вот то, что сейчас? Мне кажется, какую-то вообще туфту делают, наверное.
1: Вот ты сейчас серьезно или сарказмируешь? Потому что я не поняла. У меня нормально сода очищает.
2: А где? Может быть, у тебя просто старая, еще из вот тех советских времен?
1: Нет. Самое интересное, что я недавно пошла в магазин.
2: А там новый дизайн.
1: Нет, подожди. Юля, зачем спойлеришь? А соды нет. Я через день захожу, через два, через неделю, а соды нет. Я думаю, не может же быть, чтобы не было соды. Спрашиваю тетеньку, она говорит, да, вот, пожалуйста, голубая. А я ищу вот эту.
2: Оранжевую.
1: Мне жизни в голову не могло
2: Я тебе говорю, что у голубой теперь совсем другой состав, наверняка
1: нет,
2: она хуже.
1: Она отлично очищает мои чашки. Просто, Юля, это у тебя в слюне какой-то
2: чашки
1: не тот
2: чистые
1: состав.
2: Понимаешь, у тебя чистые чашки, там нечего очищать, ты их моешь 10 раз на дню. Так, Макарова Елена нам пишет в ВКонтакте, что ей очень нравится вафельница с мишкой олимпийским. Ну, знаешь, вот такая древняя, которая еще из алюминия, большая. У нас, кстати, коллега такую покупала аж за 1500 в свое время на определенном сайте, чтобы делать вафли.
1: Почему эта коллега не носит нам вафли?
2: Этот коллега, это мужчина. Потому что все вафли съедают его трое детей. Он многодетный.
1: И еще мы хотим напомнить вам, кроме того, что мы ругаемся в эфире, то, что нас объединяет, это наша суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой мы с огромной радостью играем с нашими слушателями. А зарегистрироваться можно где?
2: На сайте веселаярадио.ру, но не просто там зарегистрироваться, а еще и нужно фото свое залить. То есть вы сначала фотографируетесь с улыбочкой, а потом уже идете на сайт веселаярадио.ру за автомобилем.
1: Ловите те самые шутки в эфире, играйте с нами, но прямо сейчас не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
4: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычиканского самокатного завода.
3: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
4: «Три дебила» — это сила. Не реклама. Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
3: Элитная польская косметика.
4: Кечма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
3: Польская косметика. Кечма! И ваша красота сводит с ума.
4: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
3: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
4: Кечма! Я вся горю.
5: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
3: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
6: А вот и я!
3: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весело доставит вас по нужному адресу.
6: Спою песенку!

0: пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
1: Клоун Антипка!
0: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.хахаха.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово «анонимных» мы в названии нашего клуба убрали.

0: что начинается? А начинаются хорошие новости на Юмор-ФМ в рамках шоу «2 июля». И расскажет их кто?
1: Деточкина. Не виноват.
2: Аналитики вычислили самые ленивые и самые трудолюбивые города России. Смотрели на ранние уходы с работы, желание оставаться на удаленке, а еще желание работать в большой компании. Так вот, самыми большими любителями сократить рабочий день хотя бы до 6 часов оказались жители Нижнего Новгорода и Перми. Работать по полной хотят молодые люди из Краснодара и Ростова-на-Дону, а вообще не хотят работать как раз в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. Ну, как бы, а зачем? В Перми коммунальщики очень хотят работать и даже показывают неплохой результат. 19 января жительница города оставила на спецпортале заявку о том, что во дворе очень плохо убирают снег.
3: 19 января, точно?
2: Да, января. Mm-hmm. Администрация сетовала на плохие погодные условия, писала в управляющую компанию. И вот, ребята, свершилось на
3: 19 июня?
2: На этой неделе, 22 июня, женщине пришел ответ с фотоотчетом, что работы выполнены и снега во дворе нет.
0: Браво!
2: Просто было нужно немножко... Какие все нетерпеливые, да, в наше время? Сразу вот написали и сразу нужно вашу заявку выполнять. Надо немножко подождать, и, конечно, снег уберут в июне. А Питер не перестает удивлять. Грибников Ленинградской области предупредили, что в лесах под Петербургом появились нудисты. Женщин среди них нет. Мужчины признались, что хотят слиться с природой, а нудистские пляжи им приелись. Многие голыши ходят позвенеть бубенцами в лес и в мороз, но в основном, конечно, они выходят в теплую погоду, так что, придя за земляникой, можно наткнуться на другие
0: прямо
2: ягодки.
0: Прямо голосом Николая Дроздова хочется озвучить эту новость. Как они тянутся в леса в теплую погоду.
2: По данным издания, информации, ну, которая рассказала об этом, это МЭШ, информация о своих выходах в обнаженном виде россияне делятся в региональных чатах. Так что, если подписаться, знаешь, на такой чатик, то можно...
0: Ну, ловить определенное время. Время определенного мужика, в смысле.
2: Не, ну просто можно не выходить в это время в лес.
0: А я думал наоборот, Юля. Выходить в это время в лес.
2: И ловить.
1: Деточкина. Свобода.

0: Ой, я такая что-то в прогноз погоды полезла. Думаю, дай-ка людям расскажу. Да, давайте людям пока расскажу про опрос, который весь вечер висит в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Мы же всегда к вам пристаем с какими-то вопросами. И сегодня решили узнать, вот что вам ближе. Новые вещи, которые производятся здесь и сейчас лучше, потому что мир развивается, технологии не стоят на месте. Или, а вот раньше умели делать. И большинство все-таки такие же струшата и старичата, как мы с тобой. 76% в телеграм-канале голосуют за это.
1: И ВКонтакте таких 73%, ну потому что это правда. Вот раньше умели, а сейчас... Короче, хотя бы знать, какая вещь из прошлого вам до сих пор кажется удобной. Пишите нам, потому что вот нам пишут, что, оказывается, камеры и покрышки у велосипедов вот раньше были лучше. Ходили, пока не сотрутся, а сейчас полгода и все, выбрасывай. Понятно.
0: Давайте Лигу городов послушаем.
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
4: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
3: И как у вас дела, Дим?
4: Она на 6-м месяце.
3: Ого, уже полгода не пьет?
4: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
3: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
5: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
3: Расул, что это у тебя?
6: Шоколадка.
3: Ну, бери, это же реклама.
6: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
3: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
6: Режим?
3: Ну зачем ты все в политику уводишь?
6: Не увожу.
3: Ладно. Чья реплика дальше?
6: Ленина.
4: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
3: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
7: Я могу он сам выйти.
3: Нет, нужен случайный зритель.
7: Я случайно здесь оказался.
3: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
7: Случайный.
3: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
7: Я Тимур.
3: Тимур, сколько вам лет?
7: 46.
3: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
7: Получаю удовольствие.
3: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
7: Да.
3: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
7: Да.
3: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
7: Да.
3: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
7: Да.
3: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
2: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.

0: FM.
1: 2 июля еще немножечко почитают ваши комментарии. Сегодня мы сидим на лавочке, на заваленке, если кому-то так удобнее. И обсуждаем, вот что раньше было лучше, не то, что сейчас. Пишет нам Фишка. Вот раньше был Макс, и уведомления приходили, и фото нормально было, можно посмотреть. А сейчас, пишет он, и ставит плачущие смайлы.
2: И комментарии в группах были,
1: это
2: да,
1: когда было лет 10-15,
2: да,
1: 20
2: ну,
1: назад.
2: Когда-то, потом что-то за него взялся кто-то, Дуров, наверное, и сломался. А Марина нам пишет в телеграм-канале, а мне не хватает перьевой подушки. От синтепона потею очень, и голова быстро грязная становится. Марина, в чем проблема? Сейчас есть перьевые подушки, или вы хотите ту самую подушку, которая была у вас 40 лет назад? Так ее уже давно эти клещики съели. Они
1: вот, к слову, про штуки. Клещиков. СССРовский диван с поролоновой набивкой. 45 лет и ни одной вмятины. Во как делали, пишет нам Гашан.
2: Даже не буду комментировать, если вскрыть этот диван, там еще больше сюрпризов.
1: Это, наверное, не поролоновая набивка, да, это уже клещики вот так вот набились плотным слоем.
2: И все их дети, внуки, правнуки и прапраправнуки.
1: Да, и кусь-кусь вас снизу, кусь-кусь.
2: А пишет вот еще человек, коротко, валенки. Вот валенки, понимаешь?
1: Эх, да не подшит ты, старенький.
2: Их и подшивать не надо было, потому что качество. А сейчас ты видела эти валенки? Тьфу, даже не греют.
1: Все, будем прощаться.
2: Давай.
1: По-моему, это была хорошая точка в нашей сегодня бабушкинской и дедушкинской теме. А завтра что-нибудь такое вам снова принесем. Завтра, кстати, пятница, да? Пятницу уже тоже принесем с собой. Сегодня спасибо, как обычно, всем, кто писал, всем, кто голосовал. И наша традиционная пока!
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: В Москве 21 час. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала. И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: Тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: Они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Ла-ла-ла.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это да, пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объяснить, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка недоедала как-то, да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: FM. Шутки.
1: Как объяснить своему лицу в 7 утра, что я не хочу идти на работу в мятом?
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Вовремя постучать по колесам – это очень важно. Да, не забываем. Представьте, подходит блондинка с утра к своему Бентли и видит, что у нее спустило колесо. «Ой, что же мне делать? Что же делать?» – звонит мужу и говорит. «Малыш, у меня тут колесо спустило».
3: «Целиком?»
2: «Не-не-не, только внизу». Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит. «Доктор, здрасте. Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень желтые зубы. Что делать?» Стоматолог, задумавшись, желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук. А вот вам по-настоящему жизненная история. Представьте, весна, месяц май, только что прошла гроза. В огромной луже возле ликероводочного магазина лежит мужик. К нему подходит полицейский. «Мужчина, вы пьяный или вам плохо?» Мужик с трудом поднимает голову и говорит.
4: «Я здесь в рекламных целях».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погуляли? Это когда утром ты возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет.

0: Остро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот я пишу. Кто из вас мог бы стоять на углу на морозе в черных шелковых чулках, в мини-юбке, в лакированной куртке, на каблуках с сигаретой? Вот ты, Степан, мог бы стоять на морозе в шелковых чулках, а садиться в незнакомую машину? Ты один, а их там двое или трое, и тебя везут, и неизвестно куда, и что там будет, и что там с тобой будут делать. Тебе кажется, что известно. На самом деле неизвестно, и что тебе там подсыпят, и кто за что будет тебя хватать. А ты, Степан, в шелковых чулочках. Ты, Степан, в мини-юбке. Ты, Степа, в лодочках на высоких каблуках. Ты блондинка, Степан. Губки накрашены, глазки подведены, трусики тоненькие. Ты заледенел. Что они сейчас будут с тобой делать, ты не знаешь. Ты просишь предоплату. Это максимум, о чем ты можешь попросить. Ну, заплатили предоплату. Ну, ты положил в сумочку, Степан. Это что, сейф? Это сумочка, ты одна, а их там трое. И что ты должна с ними делать? Ты, конечно, профессионалка, Степан, но что они придумают, ты не знаешь. Вот тебя раздевают, твое нежное, озябшее тельце царапают мозолистые, грубые руки. Вот такие, как у меня. Похотливые твари окружили тебя, нюхают, лижут, уже покусывают. А у тебя, Степа, парень в деревне. Любимый тобой простой сельский паренек. Заломили тебе ручки, Степа, ухватились за лодочки. Ну, допустим, пронесло, и ты не забеременел. Хотя сегодня у мужчин огромный инкубационный период. Тогда все, что ты заработал, Степа, уйдет докторам. Вот кто живет все лучше и лучше, а ты все отдаешь. Перестань, Степан. Как ты можешь? Ты уже газеты читаешь минуты оргазма. Все, ты потерял главное. Любовь, представляешь, любовь стала работой. Ты представляешь? Я выйду замуж, рассказываешь ты себе. Да кто ж тебе возьмет? Кому нужна сочиняющая и непрерывно врущая жена? А какую правду ты можешь рассказать? Тебя выгонят, и ты снова вернешься на панель, разогнав молодежь и выставив взамен все свои опавшие листья. Тебе 42, Степан. Твоя грудь засунута за пояс. Детей иметь ты не можешь. Зубы съедены, кожа синяя. Тебе остается мусорный ящик и такой друг-бомж, как я. Поэтому будь благодарен, что природа создала тебя мужчиной, алкоголиком и брехуном. Пошли!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

комнате, ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится, все, что хочешь ты.

0: проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки,
1: песни, плюс. Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
2: Окей.
3: Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал.
0: Хорошо.
2: Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
4: Скарлатина Николаевна.
1: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку.
0: Кокорин!
1: Правильно, Кокорин!

0: ты понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем
0: пришли.
3: Видимо, нет еды, хотя бы напоить котят надо было.
2: А, помыть еще можно.
0: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да. А я нет. Попробуй.
4: Знакомство в интернете сплошное ай-лю-лю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой пупсик и отрада. И кто остудит мечты о Голливуде, люди? Я в Голливуд билет купила, дура, а ты не Ленчик.
3: Хорошо.
0: Хорошая песня.
3: Не Ленчик.
2: Жизненная.
1: О, сейчас, ну, не жизненная.
0: Может, любимая какая-нибудь?
1: По лесу иду, не вижу ничего, не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я, так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная.
3: Что, эту песню сложно без аккомпанемента петь.
0: Это
3: как
0: пират получается, да? Ну что, я?
2: Я пою же,
0: да? Ты кто? Кто поет?
2: Я пою.
0: Лена, давай, Лен, ты.
2: Готовы? Давайте. Хе-хей. Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
0: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
5: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
5: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни плюс. Ярушин.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Да женить бы. Антон и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: Папа собирается переодеваться и говорит пятилетней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: «Угарный папа».
1: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мазаем, зайцев в трамвае отлавливает». 3-летняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил: «А зачем тебе собака?», девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: Франка. 5 шуток про гаджеты.
1: В кофейне за столом сидит человек без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Псих ненормальный. Птицам, чтобы появилось потомство, надо отложить яйца, а людям — смартфоны и планшеты. Забыл пароль от контакта и одноклассников. Теперь не знаю, когда у жены день рождения. Женщина, как мобильный телефон. То занята, то недоступна, то у вас недостаточно средств. Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, занимался шахматами и картингом. Но все закончилось, когда сын сломал компьютер.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Минздрав предупреждает. Алкоголь – причина всех увлекательных приключений.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
2: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме», — сказала она грозно, — «пожалуйста, не становитесь ни на какие колени».
2: «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!»
1: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» – кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять! Да ведь это мои стулья!»
1: Простонал отец Федор.
2: «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл?»
1: Вскипел инженер.
2: «Не, боже мой!» шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Продайте!»
1: стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии.
2: «Не поскуплюсь. 20 рублей дам».
3: «Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем?» спросила Мусик.
2: «Купим другие».
3: «Это за 20 рублей?»
2: «Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам».
1: Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
2: «Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше».
3: «Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены 55 рублей!»
1: Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигурация Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
3: «138!»
1: — кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
3: «141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!»
1: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
3: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
1: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И чтобы не случилось,

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 74 00683. Выдано управление.

В сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами ливни и грозы. Небольшой восточный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в субботу в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 18. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 20.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лучший способ передачи информации от поколения к поколению – это подзатыльник.
2: Тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
2: Господин редактор!
3: Буквально одну минуту.
4: Якушев, ты?
2: Вы.
4: Что вы?
2: Выкушев, причем изрядно. Но, знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл «Басен». Это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
4: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
2: Я всегда поражался вашей проницательности.
4: Так давайте читайте уже, поражался.
2: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
4: Так, давайте это, давайте к морали.
2: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, а ВОЗ и ныне там.
4: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
2: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее...

0: медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: «Сатья отвечает».
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
3: А вы прямо выходите в шубе и говорите: «Муж подарил! Алина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кужушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез!» А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети, смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: «Это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали». Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь: «А вы ценники меняйте».
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу.
3: Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду.
2: Что мне делать?
3: Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не моралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли, и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну, и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Отвертка многим шурупам вскружила голову, и лишь некоторым удалось отвертеться.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А вот вам анекдот про счастливое совпадение, друзья. Пациентка в больнице благодарит врача. Доктор, таблетки, которые вы мне выписали, они чудесные. Они мне так помогли, доктор. Просто вообще. Доктор невозмутимо. Ну что ж, и такое бывает. Вовремя поставленный диагноз – это очень важно. Представьте, что в кабинете двое врач и пациент. Врач очень внимательно изучает результаты анализов. Пациент слегка испуганным голосом спрашивает. Ну как там, доктор, что скажете?
4: Ну что тут скажешь? Ну можете смело брать кредит.
3: Кредит? Доктор, мне нечем его отдавать.
4: А вам и не придется.
3: Лучший подарок – это подарок, сделанный собственными деньгами. Маленький сынишка подходит к папе и говорит: «Папа, дай мне, пожалуйста, 3000 рублей». Затем подходит дочка: «И мне, пожалуйста, 5000 рублей». Тут и жена подходит: «Мне тоже дай, пожалуйста, 15 тысяч рублей». Ну, папа немножко в шоке, говорит: «Да что с вами со всеми сегодня такое произошло?» «Пап, ну ты что, забыл? У тебя же завтра день рождения».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи? На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем. Шутки,
2: песни плюс на Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Да, смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень.

0: FM.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
0: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
2: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
1: Шутки, песни плюс ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Утро. 6-летняя Лиза красит ногти. Папа ей говорит: Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять. На что получает ответ: не, не могу гулять, жертвы требуют красоты. Учительница ставит двойку Юре и говорит: опять ничего не выучил? Что-нибудь скажешь в свое оправдание? Юра отвечает: а у вас такие красивые усики. Из школьных сочинений Артема. Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки. Рахметов был сильной личностью. Он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
0: Угарный папа.
1: Во время ссоры своих родителей 3-летний Лёшенька упрашивает бабушку: бабуль, подкрути телевизор потише. Я хочу послушать, как моя мама воспитывает папу. Леночке 5 лет. Делится своими чувствами с подружкой. Сначала я хотела жениться на Сереже, а потом решила нагадать по ромашке на Леву. И получилось, что лучше всего жениться на Антоне, а ухаживать за Вовочкой. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера неплохо погуляли, а сегодня я чувствую себя паровозом. Весь день на угле.

0: Хоменко. 5 шуток про картошку.
1: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь. Осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

помнят твои губы, строгие.

утренний.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У самурая нет цели, только путь до работы с понедельника по пятницу.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
3: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
2: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
4: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
2: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
3: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
2: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федора изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
3: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
2: Шипя так, они неистово легались.
3: «А чье же это? Имущество!»
2: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
3: «Это национализированное имущество!»
2: «Национализированное?»
3: «Да-с-да-с! Национализированное!» «И кем же оно национализировано?» «Советской властью!» «Какой властью?» «Властью трудящихся!»
2: «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее.
3: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный?» «Может быть!»
2: Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Спрашиваете, кто я в постели? Помещай.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, и такая, я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен, хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей, кто-то знает. Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из

0: Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: «За**, не очкуй!» И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: «Моя вселенная! Жизнь моя! Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу!» Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: «Папа, это мой будущий муж. Он по нации горгонзола». Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона.

0: Грузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и... выиграйте автомобиль! Автомобиль за улыбку! Суперигра!
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль!
0: На Юмор.ФМ 18+.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В психбольнице подключили Wi-Fi, и через неделю в соцсетях появилось еще несколько топовых блогеров.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: «Никого не слушай». Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: «Не следи за деньгами, следи за здоровьем». Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино. Это когда сопернику сразу говорят «козел».

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Да, сегодня «Спартак» забил столько же мячей, сколько и «Ахмат». Ни одного. Мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполнен, встает с нашего нападающего армянский защитник. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Города. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как выбесить любую женщину? Шаг первый – сфотографировать, шаг второй – не показывать фотографию.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все, а у нас какая песня может быть сочинена. И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормального. Я знаю одно, американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста? Для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выбрали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.